0: ahi, moe, moe, hi, ho, hi, moe, moe.
1: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 3 часа 3 минуты.

0: Жизнь, такую, как она есть, можно принимать только после еды.
1: Радио Чипльдук. Великая гастрономическая революция.
2: Переворот на 360 градусов.

0: Что такое чипльдук? Наш корреспондент Ермолай обратился к прохожим столицы с вопросом.
1: Какая ассоциация у вас возникает со словом чипльдук?
0: Что первым приходит в голову?
1: 52% опрошенных не были оригинальны в своих ответах.
2: По-твоему, что такое чипльдук?
3: Чипльдейл.
4: Чипльдейл. Чипльдейл, все?
5: Чипльдейл.
6: Это... А в чем дело? Подождите. Чипльдук – это дук. Дук – это брат Дейла.
7: Остаток чипа без Дейла.
4: Я слышала, что это чип, который Дейл потерял или что-то в этой роде. Но я так и считаю.
8: А что, чипльдук – это чип, который потерял Дейла?
0: 27% опрошенных выдвинули вторую по оригинальности версию.
9: Я скажу слово, а вы скажите, что приходит на ум. Слушайте, чипльдук.
4: Чиполлино.
10: Чиполлино.
4: Чиполлино.
11: Бамбук и чиполлино.
12: Чипльдук и чиполлино.
0: 15% респондентов убеждены, что это что-то деревянное.
13: Сундук.
14: Может быть, что-то еще?
13: Табурет.
4: Культура какая-то. И вот деревом пахнет.
7: Дерево.
10: Не знаю. Неожиданно. Дуб.
15: Чипльдук – это такое существо, у которого вместо рук сучья.
1: У 7% опрошенных чипльдук возбудил аппетит.
16: Чипльдук непонятное. Что-то съедобное.
4: Ну, я думала, что это еда какая-то вообще-то.
14: Что за еда?
4: Думаю, что-то мясное.
17: Чипсы какие-то.
2: Или жевательная резина.
4: Бабл-гам.
18: Нет, я даже понятия не имею. Может, какое-то блюдо?
4: Чебурек.
2: А вам?
10: Да успокойся.
0: Откуда же он родом, чипльдук?
4: Наверное, где-то в Африке.
2: Бурятия.
4: Россия.
7: Не из русского. Хотя я сам не русский, но...
4: Значит, что-то африканское.
1: 6,5% на наш чипльдук ответила своим чипльдуком.
2: Что такое чипльдук?
10: Ну, чебурда какая-то. Чебурда.
2: Гибелькрам.
3: Гиндельблат.
10: Это агруфен.
3: Каламбур.
7: Мне ассоциируется, знаешь, что? Типа тык-дым-тык-дым там или еще чем-нибудь.
0: 7% респондентов считают, что чипльдук – это что-то живое.
10: Животное. Маленькое мохнатое животное.
19: Бешеная утка.
20: Пес. Кличка.
19: Вот первое – это когда... ночью пьешь горячую самбуку с девушкой, которая похожа на растение, когда она напивается, она начинает вести себя как животное, там, верещит как пьяная хрюшка, а с утра ты просыпаешься и макаешь палец в гуашь и рисуешь на стене. Вот это первое.
4: Трава. Цветок какой-то необычный. Возможно, растение.
19: А вторая, это похоже, короче, вот момент из фильма «Евротур», когда там этот гидротрахоплазмогатор в кого-то вставляли. И одна была такая мартышка, которая стучала в бубен. Вот вторая. Все.
1: 5,5% выдвинуло еще ряд интересных версий.
4: Че Гевару.
2: Че Гевару.
4: Ага.
2: Может быть, еще что-то?
4: Нет.
10: Нет, ну, какой-нибудь дук, вождь, не знаю.
19: Большой, толстый человек, кудрявый и глупо выглядит.
2: Это по-вашему чипльдук?
19: Да.
2: Спасибо.
21: Да все что угодно. Может, название шляпы какой, кто его знает.
2: А вы?
4: Я бы сказала, что это что-то связанное с первой ассоциацией, чип, электроника, что-то такое.
2: Электроника?
4: Да.
0: 4,8% респондентов встретили слово чипльдук примерно вот такой реакцией.
4: У меня просто других эмоций не возникает.
7: А вообще откуда? Или просто тебе прикалываешься?
0: И, наконец, у 12% прохожих слово «чипльдук» вызвало искреннее недоумение.
7: Я первый раз слышу.
2: Что?
7: Первый раз слышу.
4: У меня никаких ассоциаций нет с этим.
2: С чипльдуком?
4: Вообще?
7: Ничего не приходит. Знакомое буквосочетание.
19: Знаешь, не возникает никаких ассоциаций.
10: Не знаю. Глупое слово очень. Типа
5: Чиполдук. Ну, не знаю.
9: Человек дает мне по телефону свою подружку, и она скажет, что такое чиполдук, и что она думает.
18: Нет, я даже понять не имею.
17: I don't know.
22: Just association.
17: Чиполдук.
22: Yeah.
17: I really don't know. Sorry.
18: Без понятия.
9: И все же, ну как вы думаете, что это?
7: Я думаю, что это одна из глупостей, кто кто-то придумал.
5: Я больше не могу говорить про чиполдук, я не могу больше о нем ничего слышать.
9: Никто не знает, что это. Не мудря,
1: но... Но наиболее близок к правильному ответу оказался следующий респондент.
23: Образование, высшее образование.
9: Сколько вам лет?
23: 48. Специальность монтажник. Чиполдук? Нормально.
9: Ну что вам приходит на ум или в голову просто остаться? Ум
23: остаться такая, что приходит того, чтобы жизнь была лучше у людей. Вот. Чтобы в обществе было нормально. Вот. Чтобы в обществе было, все друг друга понимали, уважали друг друга. Вот. И жить было лучше.
0: Итого нами были опрошены 174% прохожих столицы. Так что же такое Чиполдук на самом деле?

0: Не все, даже эрудированные люди знают, что...
1: Что в 1870 году археолог Шлиман раскопал в городе...
0: В городе Троя?
1: Останки троянского коня, позволившие, наконец, окончательно установить размеры животного.
0: И его пол.
1: Задумайся.

Это была музыка для чтения вслух произведений Никола Макиавелли в очереди на таможенных терминалах. Ну а сейчас прозвучит мелодия для тех, кто собирается засыпать сахар в стволы вражеской бронетехники.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук для людей с замедленным восприятием информационного потока.

В Москве точно не четверг. Ровно.

0: В эфире неконтролируемый информационный поток.
1: Ньюс на радио Чипальдук.
2: Здравствуйте.
3: В студии радио Чипальдук, Конковский и...
2: Единый учебник истории в этом году. А вчера министр образования и обозначил единому учебнику истории. Нужно создать единый стандарт. Это перечень событий и имен. Он будет сформирован в ходе общественного обсуждения, которое до осени.
3: Михаил, но ведь в этой редакции учебника...
2: Да, Владимир Мединский.
3: Продолжаем обзор курховских газет. Депутаты не разрушают однополым фальсификатом. В числе поддержанных парламентариями Росстату установление результата рекордсмена такие браки.
2: А какие браки, Михаил?
3: А в сегодняшней сети это Фалцинский и установление
2: Понятно.
3: Спонсор этого выпуска новостей к плодовым препаратам Бин. Ваше здоровье всегда. Продолжим обзор.
2: Новости культуры. До указа президента Ярошенко звонил. Обозреватель советского спорта Лиша Яшина выступает против съемок, не соблюдающего 100% историческую шляпу. Все кричат про легенду номер 6, а я не могу смотреть это, потому что я знал Валерку. Над этой личностью для меня не было художественности. А чтобы коснуться из всех около 30 лет, невозможно.
3: Пробки. Нам сообщают, на Дмитровке, Новый Арбат, вы простоите, потеряете 4 часа,
2: а
3: подрочало.
2: А развязка на Соколе?
3: Патрулируется вертолетов, нам сообщает водитель белой Тойоты, Михаил.
2: Развязка на Соколе 2014. В 2014 году.
3: Кстати, как
2: парковочные
3: аресты?
2: Практически нет.
3: Реклама на радио Чипальдук.
2: Оставайтесь.
4: Тревожит пара сальцем по ночам.
5: Сулим 40 лет.
4: От симпатии грабочили на
5: дороге. Забыли, как ставить банки.
4: Жена просит в ухабе.
5: А горчичники не помогают.
4: Стал пошаливать фортицейцы. Лучший выход из создавшихся восстания – Трентиндром Вин.
5: И перемедон – Алёшчек.
4: Трентиндром Вин. И все проблемы хосятся.
5: Звоните, и вы получите Алёшчек.
4: Наш телефон – Долгоручек от Кассова. Каждому сусть Ансун скидка по целах 1%.
5: Звоните прямо к нам.
4: Лицензия номер Алёшчек. Это 4-6 марморов. Лига!
5: Лига!
4: Трентиндром Вин.
5: Ваш надежный рыбанокрал.
2: А новости погоды.
3: Завтра в Москве ожидается от 20 градусов, ветер слабый, 20 метров и 27 миллиметров ртутного столба.
2: Это были новости на радио Чипальдук.
3: В студии был Михаил Ворцовский.
2: Да, ждите обзора нашего...
3: И Никита.
2: Наш обзор новостей еженедельно на радио Чипальдук. До свидания.
3: До новых встреч. Dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum d

0: Прямые включения на радио Чипльдук.
1: Московский метрополитен. 21:04. Переход на станцию Театральная. Струнный квартет театра «Ла Скала» собирает мелочь, не хватающую для завершения реконструкции здания Государственного Большого Театра.

Радио Чипльдук. Самое нетоксичное. Эластичное. Транспарентное. Волатильное. И молодильное. Радио.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
1: Бам, бам, бам, бам, бам, бам.
0: В Москве ровно 5:05.
2: Чиппельдук. Радио Unlimited с неограниченной безответственностью.

0: Цыпель-дук.
1: Цыпель-дук. Цыпель-дук. Цыпель-дук. Цыпель-дук. Цыпель-дук. Цыпель-дук. Цыпель-дук.
0: Цыпель-дук.
1: Цыпель-дук.
2: Цыпель-дук. Радио будущего.
1: Цыпель-дук.
3: Coming to you live, one time from the underground. Cruising at 2,000 meganauts.
4: Yep, yep.
3: 20,000 megawatts of P-Funk power.
4: Put it on, y'all.
3: Funkin' to the max. With Dodge and OJ.

0: Прямые включения на радио Чипльдук.
1: Саратовская область. Стадион «Химик». Фестиваль авиамоделистов. 17:37.

0: Рубероидная фантазия в апельсиновом суфле для нежилого пентхауза. Так еще можно было бы назвать песню, которая только что отзвучала в нашем эфире.
1: А вот можно ли следующую композицию назвать «Максимилиан, отвянь уже от Шарлотты»? Это уже большой вопрос к вам, дорогие слушатели. Everywhere you

gotta know. Everywhere you go, everywhere you go.

Радио Чиппальдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени.

0: В Москве ровно 6 часов 6 минут.
1: Радио Чиппельдук.

В эфире специальный выпуск программы для малых народностей больших диаспор. Что мы знаем о туньпынах? И кто, собственно, такие туньпыны? СМСки с такими вопросами все чаще и чаще приходят на нашу электронную почту. Чтобы найти ответы, мы попросили наших специальных корреспондентов и просто дружественных нам юзеров поискать по белу свету. Шли годы. И вот из центральной части юго-восточного анклава Тиу-Тиу, что рядом с полинезийским Камбалом, нам прислали уникальную запись. Последний туньпын Кахурло Бэйхэнгыч поет ритуальную песню охотников на прыгающих прыгунов. Заранее приносим извинения за качество записи, которая была сделана с помощью мобильного компаса.

У синей прыгающей прыгуны вы заслоняете желтое солнце, но стрела Туньпына найдет вас, и вы упадете к корням баутатов. А Туньпыны съедят вас и возрадуются хорошему дню. Перевод Станислава Усова. На радио «Чипульдук» звучала ритуальная песня туньпынских охотников на прыгающих прыгунов, а рассказ об этом удивительном народе, которого, к сожалению, сегодня уже нет, ровно через неделю.

0: Фраза дня.
1: «Эх, один раз живем», — говаривал, бывало, Мафусаил.

Радио Чипальдук. Старое доброе интернет-радио.

Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 7 часов 7 минут.

0: Кое-кто мог бы упрекнуть нас в отсутствии песен для работников, обслуживающих дизельные установки. Вы были бы правы, если бы не предыдущий трек, только что понравившийся Антипову ВВ из Салехарда.
1: Зато никому не придет в голову использовать следующую композицию в качестве саундтрека к кукольному детскому ремейку фильма «Последнее танго в Париже».

0: Отдел флоры и фауны «Радио Чипльдук» продолжает разработку новостей, предназначенных для братьев наших меньших. Ближайший выпуск новостей адресован лучшим друзьям человека, нашим дорогим и любимым собакам. В эфире программа «Собачий час».
1: Доброе утро! Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствую я, диктор радио Чипльдук, Егор Кравченко. Сегодня в новостях только самое интересное. Экономика. Курс доллара упав на прошлой неделе снова начал расти. Подешевел. Недавно прошел слух, что злопыхатели собаконенавистники хотят увеличить штраф за выгул собак на тротуарах. Политика и общество. На кучинской свалке прошел собачий флешмоб самых умных и иноколающих под лозунгами «Свобода, равенство, братство». Культура. Новости кино. На Мосфильме проходит кастинг собак на главную роль в ремейке культового фильма «Собака Баскервилей». После просмотра нового спектакля режиссера Сидора Фрумкина известный актер Валентин Гафт заявил, что эта постановка полная говно.
0: В эфире «Собачий час». Час. На радио Чипльдук.
1: Происшествие. Сегодня на углу Большой Гамиловской автомобиль-внедорожник Toyota RAV4 совершил наезд на известного во всем округе кобеля Джуль Барса. И о погоде. Завтра во всех дворах города в течение дня хорошая погода. Желаем вам всем удачной случки. На этом я с вами прощаюсь. В следующий раз мы встретимся в программе «Коровий час». А сейчас немного музыки.

На этом наш специальный выпуск завершен. Пишите нам на почту. Наш адрес 4duk@sobaka.ru.

kill it.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Распространенная ошибка начинающих носить тюрбан – затягивать его слишком туго. Нужно давать голове дышать.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

Радио Чипальдук. Самый безбашенный танк на мирном фронте интернет-радио.

0: Мэтт Дэймон как-то сказал:
1: «У меня есть одна договоренность с папарацци. Я не делаю ничего интересного, а они перестают меня преследовать. Если мы хотим давать Оскары по-настоящему

по-настоящему хорошим фильмам, мы должны ввести десятилетние перерывы между церемониями. На съемках фильма нет для меня ничего лучше, чем сидеть в углу и есть пончик. Господи, спасибо Тебе за те мои молитвы, которых Ты не услышал. Мэтт Дэймон, лауреат премии «Оскар» и «Золотой глобус».

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 8 часов 8 минут.
1: Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

бестселлер. Это позолоченная гробница посредственности. Логан Пирсол Смит.

0: прозвучала музыка для проветривания нежилых пыльных помещений площадью до 220 квадратных метров.
1: Следом за ней прозвучит мелодия для коллекционеров стоматологических инструментов, выпущенных до 1950 года.

0: Some more.
1: Rust big pros.

just be probed. Rust be probed.

0: из потертого чемодука-чипальдука. Архивные.
1: В эфиром выпусков новостями днях.
2: С вами быть радио Чипальдук. А сейчас будет для выпуска новостью. С вами была познакомить с Киром Каневскому.
3: Родственницу Барака Обаме дала право на проживание в Америке. Зейтуни Аньянга приходилась президента тетю, она единокровную сестру отцом Обаму. Почти всему свою жизнью проживет в Найроби, где работать программистом. Ее принять решением уехала из Кении, где ее, как представителем третья по численности страной народностью, Луо, находится под угрозой. Информировать агентством. 17 мая президента Российским футбольный союз Сергея Фурсенко объявляла о заключении контракта с голландской специалисткой Дикой Адвокатах, которая в ближайших две

0: годом есть главному тренеру сборную нашей страной. Адвокатом расторгнут соглашением с национальную команду Бельгию сменится на эту постом своя соотечественника Гусей Хидинга. Написать корреспондентах.
1: Твоя прослушала от Кира Мканевскому. Это была с выпуском «Последняя сводка» и новостях. И снова звучала немножко она музыкой об радио Чипльдуп.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала следует по окончании пятого.
1: А. Б.
2: В.
3: Г.
0: Д.
4: Е!
0: В Москве ровно 9 часов 9 минут.

Это была музыка для простуженных стрит-рейсеров зимнего Гренобля. Ну а сейчас прозвучит песня для любителей кайт-серфинга и искателей кайф-сикинга.

Знаете ли вы, что такое чипльдук? Чипльдук или чиплдук – сленг американских программистов, разработчиков компьютерных технологий в Силиконовой долине в Калифорнии. Чиплдук, по-английски «чиплду окей» или «чиплду оки-доки», означает сразу несколько вещей. Первое. Фраза, которую технологи часто повторяют во время тестовых загрузок чипа, затыков и зависаний в сложных и запутанных расчетах, в ожидании, пока компьютер сам найдет нужное решение. То есть микрочип умнее тебя. Сиди и жди. Не вмешивайся. Не волнуйся, парень, чип все сделает окей. Все будет как надо, чип устроит тип-топ. Выражение «чиплдук», звучащее полностью как «чиплдуоки-доки», говорит о большой степени доверия юзера к компу. Второе. «Чиплдук» обозначает некий несуществующий идеальный микрочип, который заменит в будущем весь компьютер. Дело в том, что в погоне за компактностью и миниатюризацией каждый компьютерный разработчик всегда стремится заменить два соседних чипа процессора одним, более универсальным. Создатель каждого нового микрочипа, с гордостью демонстрирующий коллегам свое изобретение на кончике пальца, всегда слышит их ироничный вопрос «Чиплдуки-доки?». Что слышит он в ответ? Тема отдельного исследования специалистов по американскому фольклору. Третье. Фраза «чиплдуоки-доки», сократившаяся до «чиплдуоки», услышанная нашими программистами, стажерами из Узбекистана еще в начале 90-х годов как «чиплдуки», постепенно пришла в молодежный жаргон продвинутой молодежной тусовки и означает все, что угодно, но в основном то, что любая твоя проблема решится сама. Пережди, и какой-то чип в твоей голове или где-то еще выдаст решение. Много нерешенных вопросов – чипльдуки. А один – чипльдук. Нет денег – чипльдук, расслабься. Потерял мобильник – чипльдук, найдется сам. Интернет-радио «Чипльдук» всецело доверяет новым технологиям, которые доставляют нас в любой дом от Сретенки до Новой Зеландии, от Ювяскуля до острова Туамоту. А творческий генератор-процессор, маленький дружный коллектив радио «Чипльдук», являющий собой компактный человеческий микрочип, способен решить любой вопрос, который сам же себе и задаст. «Чипльдук».

Mm-hmm.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. В Москве ровно 10 часов 10 минут.
1: Радио Чапльдук. Самое позитивное радио.

0: Развозчикам пиццы в Дуйсбурге посвящалась эта композиция.
1: Ну а следующая заявка в танцевальных ритмах от эвенкийских последователей Георгия Гурджиева.

Устройства и механизмы народов мира. Часть 1503. Албания, 1979 год. Фабрика пластмассовых изделий имени Энвера Ходжа. Наименование устройства. Приспособление для полуавтоматического контроля качества на заводской линии по производству расчесок и гребней. Патент номер 14/4. Принцип действия. Специальные цанговые захваты выборочно изымают из короба с готовой продукцией один контрольный экземпляр расчески и подают его на испытательный стенд для ручного контрольного замера и обсчета. Опытный расчетчик-браковщик специально отрощенным ногтем на слух контролирует упругость зубьев гребня и их количество.

случае недостачи или облома у изделия, хотя бы одного чесального зубца, что означает недостаточную гибкость и повышенную ломкость исходного пластиката, вся партия продукции выбраковывается, виновные наказываются, а материал идет для последующего изготовления детских танков и милицейских свистков.

0: Дорогие слушатели и зрители сайта «Радио Чапльдук», к сожалению, в кинофильмах, которые мы смотрим, актеры зарубежного кино обычно уверенно разговаривают на незнакомом им русском языке голосами совершенно посторонних людей или закрыты дублирующим текстом. «Радио Чапльдук» с удовольствием возвращает вам голоса любимых актеров и режиссеров звезд мирового кино.
1: Вуди Аллен на радио Чапльдук.
2: I know that you're afraid of death a lot.
3: Mm-hmm.
2: I can say you
3: do probably, right?
2: Oh yes, I did. You can join my club. I've got a lot of members. Mm-hmm. Or what death means to you?
3: Oh well, what it means to me is extinction. It means eternal extinction, which is not a comforting thought. You know, especially if you just bought a house.
1: Вуди Аллен на радио Чапльдук.

Радио Чипальдук. Искусство принадлежать народу.

0: Дорогие друзья, в эфире обзор российской прессы на радио Чипальдук. С вами, как всегда, в студии Антон
1: и Игорь.
0: Добрый день, Антон.
1: Добрый день, Игорь. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
0: Добрый день. Итак, мы начинаем обзор прессы на сегодня.
1: Итак, открываем газету «Известия» и читаем на первой полосе. «Московский выпуск, номер 55, напечатано в закрытом акционерном обществе полиграфический комплекс «Экстра-М».
0: Ей вторит еженедельник «Аргументы и факты». Находим на последней странице. Рекомендуемая цена в розницу по Москве и Московской области – 13 рублей.
1: Я не ослышался. Именно 13.
0: 13 теперь, рублей, да? 13 ни копейки рублей. Больше.
1: Да, ну, а как бы вот очень актуальный вопрос поднимает на своих страницах «Московская правда». Открываем третью полосу и читаем. «Жук, причиняющий вред сельскохозяйственным растениям и деревьям». 14 по горизонтали из 4 букв.
0: Полемизирует с «Московской правды», полемизирует с «Московской правды» газета «Вестник». Вот что она пишет. Яблоки «Гольден» 52 рубля 90 копеек за килограмм. Колбаса «Одесская» 89 рублей 57 копеек. А комод из березового шпона можно купить за 4790 рублей.
1: Игорь, если я не ошибаюсь, он подешевел, да?
0: Он подешевел примерно на 40-50 рублей.
1: Да, замечательно. Да. В общем, есть радостные новости. Вот, кстати, эти новости поддерживает колонка в «Московском комсомольце». Читаем. «Досуг грешниц».
0: Угу.
1: «Супердосуг».
0: О.
1: «Есть мулатки».
0: Ага.
1: «Досуг». «Есть юноши».
0: О-о-о.
1: «Антикризисный досуг». «Наденька». Телефоны прилагаются.
0: Дорогие друзья, те, кто не смогут прочитать эти телефоны в «Московском комсомольце», они выложены у нас на сайте 4duk.ru. С «Комсомольцем» полемизирует «Комсомольская правда». Вот что она пишет. 100% возврат любимых. Сделаю сердечный приворот на всю жизнь за один день. Мощный отворот. Гарантирую отвращение, ненависть мужа к любовнице.
1: Интересно. Ну, а в заключение все-таки, пожалуй, мы вернемся вновь к аргументам и фактам. Сенсация в мире секса. Стабильная и полноценная эрекция. Красочный оргазм. Уверенный контроль над эякуляцией.

0: увеличение полового акта и, что немаловажно, мощная поддержка мочеполовой системы могут стать реальностью уже сегодня. Быстро, с доверием и без сомнений.
1: Ну что же, Антон, на этой позитивной ноте позвольте нам закончить краткий обзор российской прессы на сегодня. На радио Чипальдук с вами, как всегда, был Антон
0: и Игорь.
1: До новых встреч.
0: До свидания.
1: Всего доброго.

Эта композиция прозвучала по музыкальной заявке камерунских таксистов. Следующая песня в эфире радио «Чипыльдук» для тульских инструкторов по бейс-джампингу.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. К сведению юзера-слушателей, отсутствие одного или нескольких сигналов абсолютно ничего не значит. Полную версию сигналов точного времени вы услышите в пятницу. В Москве ровно 11 часов 11 минут.

0: 50,000 watts of funkin'.
1: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Нас-нас. Чипль-чипль-дук-дук.
2: Чипль-дук. Неповторимое радио.
1: Чего-чего?

0: Знаете ли вы, что во Вселенной существует планета, почти целиком состоящая из меди?
1: Из меди. Мало того, внутри у нее нет ядра, так что она практически полая, пустая внутри.
0: Атмосфера на ней также отсутствует. Поэтому
1: каждый раз, когда об нее ударяется какой-нибудь метеорит, по всей галактике раздается сильный звон.
0: Как будто кто-то ударил в огромный медный таз.
1: Медный таз.
0: Космическую миссию Земли туда направлять, конечно, никто не собирается, поскольку у метеоритов вокруг носится очень много. Так что
1: из-за постоянного сильного звона и грохота жить поблизости от этой планеты совершенно невозможно.
0: Точное местоположение этого астрономического объекта установить пока не удалось. Поэтому
1: слышен лишь звон, но мы не знаем, где он.
0: Задумайся.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Когда читаешь хорошую книгу, возникает ощущение личного присутствия автора, беседующего с тобой. Поэтому я не люблю читать хорошие книги.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: Чипльдук Ашкумук.
1: Чипльдук Ашкумук.
0: Правильно.
1: Чипльдук Ашкумук.
0: Ашкумук. XBG Кеймлер. Forever.
2: Радио Чипльдук навсегда. Ашкумук. Forever. Такой расклад.

0: В эфире новости, прошедшие цензуру, радио Чипльдук.
1: Недавно состоялось первое в новом. Как и предполагалось, избран Василий. На новом он пообещал не заниматься, а исполнять. Новому 54, он окончил 2. В 90-е Василий работал под руководством, сообщает агентство. Прокурор просит 2 на 12 и 15 строго соответственно. Она просила признать обоих по статье. Также, по ее мнению, должен быть лишен в течение 3 лет. Юрист также должен быть лишен права в течение 3 лет. Юрист предоставил данные, в связи с чем ему была, отмечает обвинение.
0: Полный текст цензурных новостей выложен на нашем сайте chipl.censornews.duk.

0: передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого удара часов соответствует точному времени.
1: В Москве ровно 12 часов 12 минут.
2: Радио Чипльдук. С неограниченной безответственностью.

звучала композиция для извлечения корня кубического из 581. Ну, а наш слушатель Виталий П. из Коломны просит передать следующую песню для всех людей с искривленной носовой перегородкой.

0: Jibberduck.
1: Jibberduck. Jibberduck. Duck. Jibberduck. Jibberduck. Duck. Jibberduck.
2: Радио, радио.
1: Jibberduck.
0: Jibberduck.
3: Jibberduck.
4: Jibberduck.
5: Я тут смотрю, что я не один такой. В принципе, народ-то есть, вижу, нормальное.
1: Чипердук.
0: Чипердарик. Дарик.
1: Дук.
0: Чип-чип.
1: Чипердук.
2: Чип-чип-чип. Чипердук.
1: Пудук-дипу.
0: Чип-чип-чип-чипердук.
2: Радио Чипердук. Ухо. Горло. Нонсенс.
0: Чипердук.
6: Input type.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: Маджуга какой-то, Юрий. Всегда готов, Подольск на связи.
3: Алло.
4: Алло.
3: Да.
4: Юрий.
3: Да.
4: Радио Чипыльдук. Кто потрепан там? Кто потрепан?
2: Юрий.
4: Юрий, кто-то потрепан у вас там. Радио Чипыльдук на связи.
3: Да, деревня Кленовка приветствует.
4: Деревня Кленовка на связи.
2: Связь какая-то у вас там деревенская.
3: Да, у нас тут в деревне космонавты по телевизору летают.
4: Космонавты в Кленовке, известный сюжет. Все мы помним, все любим. Чего новенького?
3: Да, тут особенные космонавты.
4: Угу. Вот. Чего новенького на Плюке? Как дела?
3: Дела отлично. Снег белый, пушистый, много.
4: Угу.
3: Буксуем периодически.
4: Так.
3: Слушаем Чипыльдук.
4: Главное, буксуй, да не пробуксовывай, правильно?
3: Да не перепобуксовывай. Совершенно верно.
4: Хорошо. А как чипыльдучится в целом? Все более-менее?
3: Да, более-менее. Вот, собственно, продвигаем Чипыльдук. Планировали поехать через всю страну на автомобиле.
4: Так сказать, ударить автопробегом.
3: Да, прорезать Россию Чипыльдуком, вот останавливаясь во многих городах, знакомясь с людьми.
4: Только вчера смотрел.
2: А на каком транспортном средстве?
3: Toyota Prius. Угу. Такой гибридный, волшебный.
4: Не забыть посетить Удоев и Лучанск.
2: Это гибрид чего с чем? Автомобили с самолетом?
3: Это электроавтомобиль и, собственно, автомобиль... Ну, такого уже, наверное, прошлого, бензиновой версии.
2: Ага. Ну, это есть еще паровые гибриды. Автомобили, гибрид
3: паровых
2: с конной тягой, да.
3: Они уже, наверное, страну-то не прорежут.
4: Вы считаете, что ее надо резать, да, страну, как-то вот прорезать?
3: Чипыльдуком прорезать именно, потому что по-другому никак не получится.
2: А что сподвигло вас это как-то вот пообщаться-то? Что-то не хватает в ближнем круге с кем поговорить?
3: Да нет, хватает, просто мы как-то все-таки как-то вместе решили написать.
4: А как населенный пункт ваш, вот насколько много там поклонников Чипыльдука?
3: В деревне Кленовске нас двое.
4: Потому что у нас вот на карте обозначено в Кленовке 5 человек, потому что как бы, да,
3: 5
4: как
3: человек это? Да.
2: IP-адреса, да.
4: В IP-адреса,
3: как собрать,
4: Вот вы, пожалуйста, у вас еще... Да, еще трое где-то там затесались.
3: Где?
4: Поэтому,
3: где же они?
4: Вот вы должны их
2: надо
4: найти.
2: Надо походить по деревне, так.
4: Поспрашайте, сколько всего жителей в Кленовке?
3: Ну, я так думаю, человек около 50, наверное.
4: Так вы же что же, с каждым поговорили уже?
3: Надо идти, знакомиться.
4: Да, еще трое где-то прячутся.
3: Как вы считаете, как вычислить?
4: Очень хороший вопрос.
3: Что спросить?
4: Вы знаете, мне кажется, что надо поступить по старинке. Нужно закинуть приемник закинуть на плечо и пройти, чтобы звучал Чипыльдук. И если кто-то высунется...
3: Свет загорится,
4: хоп! Есть предпосылки. Даже поймите, если он не слушал Чипыльдук, если он не из тех троих, шансы, что ему понравится Чипыльдук, повышаются.
3: Свет загорится во всей деревне.
4: Не, ну если в 4 утра пройдетесь, да, безусловно, но не обязательно выбирать этот, скажем так, момент. Можно пройти сегодня.
2: Можно в 5 утра тоже просто подкрадывайтесь, стучите в ставни. Человек заспанный там. Кто? Что? А вы шепотом заговорщически так ему. Чипыльдук. И по реакции, по его глазам безумным, вы поймете,
4: да.
2: Что-то ему это говорит или нет. И текст ответный тоже будет соответствующий.
3: Так, главное вот заметить сразу улыбку. Улыбку. Если улыбка появляется...
4: Да, в 4 утра, если
2: улыбка,
4: редко появится...
2: Да, будет добрая у большинства улыбка.
3: Да, потому что у тех, кто Чипыльдук не слушает, обычно в 4 утра...
4: Совершенно справедливо.
3: Улыбка будет.
4: Но наша с вами задача не просто выявить этих троих, а умножить, приумножить, чтобы к концу года выйти на 50%.
2: Но это еще и можно делать в ходе автопробега, действительно, вот, потому что тогда расширяются вот эти Кленовки, это целое, можно, золотое кольцо из Кленовки.
4: Из Кленовки до Удоева, помните?
3: Из Кленовки и до Читы.
2: Да, да.
4: Через Удоев и Лучанск. Помните, как у Остапа Бендера? автомобильное будущее Лучанска, оно прекрасно. Поэтому...
3: Обязательно.
2: Ну, радостно было услышать вас из Москвы. Далекий Подольск и деревня Кленовка там.
3: Да, спасибо вам огромное, что позвонили.
2: Да, мы даже...
4: Да нам это на самом деле дорогого стоило.
2: Мы, кстати, не начали с конца, у вас свежая достаточно заявка. Мы иногда идем по порядку, там попадают 2005 год, 2006.
3: Это благодаря моей любимой девушке. Вот, это она наколдовала.
2: А вот это ее ник Маджуга или Маюга?
3: Маджуга, да. Маджуга Фэмили. Ну, такой вот у нас тут бренд нашей любви. Нашей семьи.
4: А-а-а. Тогда вы, когда у вас появятся, как бы, новички, те трое, которые...
2: Нет, вашей фэмили.
4: Или вашей фэмили.
2: Появятся новички маленькие.
4: В общем, в любом случае, при обнаружении новых поклонников Чипльдук, сигнализируйте.
3: Хорошо, будем на связи. Спасибо вам огромное.
4: Счастливо.
2: Всего хорошего. До свидания.
3: До свидания.

0: Трафик-контроль. Руку на утреннем пульсе транспортных артерий города держат постоянные ведущие рубрики Игорь и Антон.
1: Алло, алло, Антон! Антон, вы меня слышите? Вы на связи?
2: Да, Игорь, мы вас слышим. Начинайте.
1: Так вот, Антон, на пересечении Миллионной улицы и Банковского переулка грандиозная пробка. Это двойной наезд, Антон.
2: Двойной наезд?
1: Да, двойной наезд. На расположенный здесь банк наехала Горьковско-Замоскворецкая группировка. Они посчитали, что у банка поехала крыша. Но крыша оказалась на месте и, в свою очередь, наехала на представителей Калужско-Рижской группировки. Слышите? Вы слышите, как они наезжают друг на друга?
2: Да, Игорь, мы слышим. Продолжайте.
1: А участники наезда все подъезжают и подъезжают. Вот, судя по стрельбе, подъехали представители Арбатско-Покровской группировки. Но они не могут начать наезд. Много, слишком много здесь скопилось машин из других группировок.
2: Антон! Игорь, Игорь, скажите, а что-нибудь предпринимается для того, чтобы разрулить эту стрелку, то есть пробку?
1: Да-да, вы знаете, решением схода наезда были вызваны работники ГАИ. Впервые представители криминального мира с нетерпением и с надеждой ждут, когда наедут, то есть подъедут работники ГАИ, чтобы разрулить этот беспредел.
2: И где же они?
1: А вот они. Они, кстати, подъезжают, Антон. Я с вами прощаюсь.
2: Ну что ж, удачи вам, Игорь. А мы продолжаем наш выпуск новостей.

Чіпльдук. Що горіть?

0: Чипльдук. Чипльдук. Чипльдук. Радио Unlimited. Чипльдук. Радио Чипльдук. Радио Чипльдук. Радио с неограниченной безответственностью. Чипльдук. Радио Чипльдук. Чипльдук. Чипльдук. Радио Чипльдук. Радио Unlimited. Чипльдук. Радио Чипльдук. Радио Чипльдук. Радио с неограниченной безответственностью. Чипльдук. Радио Чипльдук. Чипльдук. Чипльдук. Радио Чипльдук.
1: Взрослая неожиданность.
0: Чипльдук. Радио Чипльдук. Радио Чипльдук.
1: Радио
0: Снега. Творческое объединение. Чипльдук. Радио.
1: Взрослая
0: неожиданность.
1: Радио
0: Чипльдук. Чипльдук.
1: Радио.
0: Пока не будет.
1: Радио Unlimited.
0: Товарищи.
1: Последнее.
0: Чипльдук.
1: Творческое объединение.
0: Радио
1: Чипльдук.
0: Радио
1: Чипльдук.
0: Чипль.
1: Будет дух.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 13 часов 13 минут.
1: Чипальдук. Радио с хорошим вкусом.

0: Для тех, кто сейчас обнаружил небольшой розовый прыщик на шее, вы знаете, с левой стороны, вот чуть ниже скулы, для них адресована следующая песня.
1: Но, внимание, прозвучит она лишь для тех, кто при этом находится в Бирмингеме.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
3: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
5: Здравствуйте. А, простите, пожалуйста, вы Евгений?
4: Да.
6: Вот вы можете вспомнить сейчас, что вы делали...
5: Что вы делали 5 лет назад, примерно в августе?
4: Сергей, 5 минут, хорошо, я...
5: Это не Сергей, нет, вы ошибаетесь.
4: Нет, это я своему руководителю.
5: А, руководителю. То есть мы вас застали на защите диссертации. С тех пор вы бы как были студентом, а сейчас вы уже доцента метите.
6: И действительно, преподавателю говорите просто Сергей.
4: К сожалению, нет.
5: Нет?
4: К сожалению, нет.
5: Нет, пусть преподаватель повисит пока, да?
6: Давайте попробуем инвентаризацию памяти.
4: Я, кажется, догадываюсь.
5: Он догадывается.
6: Вот и зря.
4: Я думаю, что это с радио.
5: Да.
6: Нет,
5: это явно не с телевидения.
6: С радио называется.
5: Да, с радио.
6: С радио.
5: Так, какого?
4: Да, с радио.
5: Какого?
4: Наверное, мое любимое радио Чипльдук.
5: О!
6: Так.
5: О,
6: то есть вы комплимент. Хотите сказать, что за эти 5 лет вы не разочаровались?
4: Нет.
5: И несмотря на то, что он не слушал 5 лет радио Чипльдук, оно осталось его любимым.
4: Откуда вы знаете, что я не слушал?
5: А вот как-то так вот нас проинтуичило.
4: Нет. Мало того, я вашу аудиторию расширил человек, наверное, на 100.
5: Я-то думал, был скачок на 104 человека. От кого это? А это, оказывается, Евгений.
6: Евгений, вот так подчас звонишь радиослушателям неким, а они, в общем, не то, что не слушают, а и раньше не слушали, толком ничего сказать не могут, не понимают, кто им позвонил и зачем.
5: Да и заявку не они оставляли, а какие-то подставили.
6: А вот проходит 5 лет и выясняется, что Евгений практически нас узнал и даже, наверное...
4: каждый день ждал.
6: Да. И, наверное, да. Вот сейчас, конечно, жду звонка.
5: И, мало того, сейчас подвесил в режим ожидания преподавателя.
6: Которого называют просто Сергей на нервной почве. Сказал ему, Сергей.
5: И заслуженный деятель науки, кандидат математических наук, профессор Шмельбанский, ждет, пока Евгений в коридоре побазарит очень содержательно с радио Чипльдук.
4: Да. Да, именно так.
5: Так, а преподаватель у вас музыкальный, ему как-то нельзя заявку дать и выполнить нашу?
4: Может быть, совместно, а вы мне скажете, и мы совместно пропоем, да?
5: Вместе пропоем.
6: А у вас послушать вот у вас что-нибудь? Мы же не обязательно народное творчество.
5: Вы вообще в какой город-то попали?
4: Москва.
6: Интересно, а где район-то какой?
4: Район академическое, это у нас что? Это у нас
6: академический район.
5: Да, преподаватель, да, академик, да, значит, все там.
6: Какие новые программы на Чипльдуке вас порадовали?
4: Ну, знаете, я не любитель программ, да, мне просто нравится как лаунж, как такой, да,
5: правильно.
4: Второй фон, да, очень способствует работе, да, и отдыху, соответственно. Когда мы собираемся с друзьями, общаемся только по радио Чипльдук.
6: Ну, хорошо, давайте будем окукливаться, будем что-то исполнять.
4: Хорошо, вы выбрали?
6: Нет, я хочу, чтобы Евгений, поскольку он действительно, что называется, заждался, пускай он сделает вот накопившиеся эмоции, выплеснет в каком угодно звуке.
4: В одном или в сочетании звуков?
6: 20 секунд в вашем распоряжении.
4: Ну, я уложусь, наверное, в 2.
5: Из них 19 на размышление, секунду на один звук.
4: Да.
6: Очень хорошо, так. Это 5 лет ожидания. Да. И вот такой...
5: Вот так реагирует.
6: Посмотри,
5: настоящие...
6: какой такая тесситура, частотный диапазон.
5: Ну, ты доволен?
6: Я доволен, очень хорошо.
5: Замечательно.
6: Очень хорошо. Мы сделаем джингл.
4: Ну, отлично, я старался.
5: Все, в это же время, на этом же месте, через 5 лет. И чтобы никаких изменений у вас в жизни не было.
6: Да.
5: В смысле, в худшую сторону точно.
6: Здоровья.
5: Всегда таким же молодым. Таким же позитивным.
4: Я вас тоже поздравляю оставаться такими же молодыми, прогрессивными.
5: Ну, какой дисциплине преподаватель-то, одним словом, профиль?
4: Да это не преподаватель, я не знаю. Ну, он мой, по сути, как наставник, да, но он мой руководитель.
5: Ну, из области какой, вот, радиоэлектроники?
4: IT, конечно же. Сейчас современная информационная технология.
6: Обнимаем, Евгений.
5: Все, оставайтесь с нами.
6: Спасибо.
4: Да, спасибо вам. Пока. До свидания.
3: Передаем сигналы точного времени на радио Чипыльдук. Начало шестого сигнала соответствует феноменально точному времени.

0: передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
1: Вау! Вау! Вау! Вау!
2: На 4D.
1: Вау!
0: Упс! В Москве ровно 14 часов 14 минут.

0: В эфире рубрика «Слушая классику» на радио «Чипльдук».
1: Сегодня в рубрике «Слушая классику» прозвучит редкая запись. Ее предоставил нам старейший филофонист, меломан Григорий Павлинович Евстафьев-старший. Запись сделана на магнитофонной ленте «Свема» Шорсткинского химкомбината на магнитофоне «Гинтерос» в октябре 1972 года. Бетховен. Лунная соната. Партия фортепиано. Николай Никитский. 8 лет. Соло на электропианоле «Малыш» Чувашского электролампового завода. Андрюша Коньков. 6 лет. Пожалуйста, пленочку.

Напоминаем вам, что в рубрике «Слушая классику» звучит редчайшая запись, предоставленная нам старейшим филофонистом, меломаном Григорием Павлиновичем Евстафьевым-старшим. Запись сделана в октябре 1972 года.

0: этом фонограмма, к сожалению, обрывается. В рубрике «Слушая классику» прозвучала редчайшая коллекционная запись «Лунной сонаты» Бетховена в исполнении Николая Никитского, 8 лет, фортепиано, и Андрюши Конькова, 6 лет, соло на электропианоле «Малыш» Чувашского электролампового завода. Произведение исполнялось во время годового отчетного концерта в большой комнате малогабаритной квартиры номер 14 в проезде Степанова.
1: Слушая классику на радио Чип.

E quella voce, eh sì, quella voce. Riuscirò mai a dimenticare?

Вы слушали музыкальную зарисовку для укрывания розовых кустов лапником с наступлением первых заморозков. Продолжаем наше вещание.

0: Кастров своему братом Раулей. Однако участием Кастрах в выбору дает их верное шансам снова станет президенту, хотя им и признаются, что не хотят цеплялся за властью и готовым уступаться дорога молодыми, пишут газетам.
1: Твоя прослушала от Киром Каневскому. Это была с выпуском «Последняя сводка и новостях». И снова звучала немножко она музыкой об радио «Чипльдук».

0: Под предыдущую мелодию только что была построена гимнастическая пирамида «Энтузиасты» в детской спортивной школе города Шатура, как нам только что сообщили на форуме сайта.
1: А под музыку, которую вы сейчас услышите, как показала статистика, у ваших четвероногих друзей на свет появляются исключительно породистые щенки.
0: Даже если у их родителей была сомнительная родословная.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала соответствует завершению предыдущих пяти.

Картинка. Девушка, девушка, девушка. Я же вам в отцы гожусь. Нашего с вами ребенка.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
3: Паша, ну вот таким языком составлено письмо. Их бин моя хотела, чтобы ваша позвонила моему другу, живущему ныне на Гоа.
4: Алло.
3: Алло, Паша?
4: Да, Паша.
3: Паша, очень рады вас слышать. Вы ведь на Гоа сейчас, да?
4: Да, на Гоа.
3: В Индии, вот прям на Гоа, вот прям на берегу, прям вот океан шумит.
4: Ага, да, на машине еду еще.
3: А, на машине еще пока. А что там делаете вообще на Гоа? Отдыхаете или работаете?
4: Все подряд. А кто это? Что, вы могли бы перезвонить, может быть? Я бы вот остановился.
3: А это некое радио Чипульдук.
4: А, радио Чипульдук, здорово, я вас постоянно слушаю.
5: То есть что передают там?
3: Не останавливайтесь тогда уже, езжайте.
4: Да, конечно, приходится ехать. Но обычно, когда я вас слушаю, то я сижу и никуда не еду.
5: Ну вы можете сейчас остановиться? И вообще вы стоите, что ли? Можете сесть?
4: А, да я и так сижу, конечно же, за рулем еду.
3: За рулем он сидит и движется.
5: Ага. Ну видите, уже полдела готово. Значит, сидите и слушайте. Значит, осталось только... Кто там бибикает? Это кто такой?
4: А это я, да, подал клаксон.
5: Правильно, правильно.
3: Какая-то повозка
4: а
3: там.
4: А что, в эфире прямо я радио, да?
3: Ну, практически.
5: Прям в эфире радио,
4: да? Шикарно. Ну, привет всем ребятам.
5: Всем ребятам передадим. Может, кому-то не надо или прям всем передать?
4: Да, я думаю, что надо всем ребятам передать, а кто надо, прослушает. Кто
5: вот,
4: не надо,
5: слушает. Очень правильно.
3: Ну, какой-нибудь колорит у нам скажи. Что вы вот сегодня, чем вы завтракали? Вот что такое вы ели? Такое?
4: Ну, я завтракал, радио Чипульдук я слушал. Еще купался, и тут гроза да вдруг пошла.
3: Ага.
5: А в желудок,
4: вот,
5: через
4: а
5: рот?
4: А потом что-то... пришли, собственно. А, через рот, да вы что, творожок, салат, грибной суп, целая уйма всего.
3: Ну это как-то не, это по-московски как-то, не по-гуански, не по-индийски.
4: Ну так я недавно был там и там.
3: И там и там.
5: А привезли что ли из Москвы еще?
3: Привез с собой.
5: А грибы?
3: Грибы индийские.
4: А грибы китайские, шиитаки.
3: Ага, ну вот хоть какой-то колорит. Ага.
5: Ну и как
4: конечно,
5: они?
4: Конечно, колорита полно. На самом деле там мясо, там это оленина, что у нас тут, кабан.
3: А одеты как, вот хипуете? Прикид какой на вас?
4: А уже дорогая мне покупает самые зашибательские, конечно же, шмотки.
3: Ой, такие разноцветные
4: так,
3: такие.
4: Все очень модно, конечно. В Москву приехал, сказали, кто тут такой модный к нам приехал.
3: Круто.
5: Ай, хорошо.
3: Красиво.
5: А сколько еще будете на Гоа-то?
4: А, да долго-долго, хорошо, что...
5: А все тут тоже ходите от бедра... Довольны, все смотрят на вас, думают, ох, какой вот пошел, выискался, да?
4: Ну, от бедра-то это дамочки. Ага. Мы-то что, это, широко расправив плечи.
5: А, ну правильно
4: а
5: тоже.
4: У нас одна девочка из Минска приехала, и вот мы ей хотим вещи в настоящий момент передать. Хотим узнать, где она живет.
3: Угу.
4: Поэтому я, может, откланяюсь?
5: Да, не вопрос. Конечно.
4: Шикарное радио. Спасибо, постоянно слушаю, всем рекомендую.
3: Отлично.
4: Вы с вами, что? Гоа слушает радио. Типа,
3: будем знать, что...
5: Гоа с нами. Спасибо.
3: Гоните дальше своего слона по трассе.
4: Спасибо.
3: Обгоняйте осторожно.
4: Всем привет.
3: Пока.
5: Счастливо.
4: Ага, счастливо.
3: Это был Паша с Гоа. В эфире радио Чипульдук. Колорит.

Единственное, что мне не нравится в кинофестивалях, это фильмы. Дуэйн Бирш.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 16 часов 16 минут.
1: Радио Чипльдук. Обратно на самые первые.

Прозвучала мелодия для бросания скомканных бумажек в мусорную корзину. Продолжит наш эфир музыкальный трек по заявке преподавателя игры на детском игрушечном пианино Карела Крхова из музыкального училища в Пардубице.

Добрый день. В студии у микрофона Максим Соловьев. В эфире «Новости». Часть устаревших правил ЗОЖ опроверг теледоктор Мясников. Александр Мясников поделился некоторыми медицинскими назначениями, которые совсем не соответствуют здоровому образу жизни. Доктор опровергает вредность красного мяса. Красное мясо считается вредным из-за того, что повышает уровень холестерина и вызывает риск развития атеросклероза. Однако, доктор опровергает этот факт. Диетологи вполне согласны с мнением телеведущего и врача и также советуют добавить его в рацион, но не более 3 раз в неделю. В нем содержится множество полезных веществ. В Москве началась подготовка теплосетей к новому отопительному сезону. Коммунальные службы приступили к подготовке теплосетей города к новому отопительному сезону. Работы уже начались на 100 участках, сообщил в четверг заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Всего будут проведены гидравлические испытания на 16 тысячах километров тепловых сетей. Чиновник добавил, что также городские энергетики при подготовке к осенне-зимнему периоду отремонтировали 118 тепловых пунктов, а также проводят работы по капитальному ремонту линий электропередачи. В студии

Прозвучала баллада «Верность» об окукливании личинок тутового шелкопряда. Ну а следующая музыкальная композиция просто создана для тех, кто сейчас ест щавелевый суп со сметаной 9% жирности.

Чипльдук. А смысл?

передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого удара часов соответствует точному времени. На радио Чипльдук часы пробили ровно 17 часов 17 минут.

0: Советы садоводам. Сейчас весенний, летний, осенний сезон. Многие проводят много времени на своих садовых участках, и поэтому небольшая рубрика «Для вас, дачники». С ней познакомит вас наш ведущий специалист Кирилл, но без корректора.
1: Заведы с задофотом.
2: Без корректора.
1: Мини-дрябки. Езри в сапом загу остается все римше зюма, освепещенного цолсом не менее сежди вомичцев врень, а фырумать поп дрябки гузды и фередья, сжимающие овещению, не хочется, то суфес думит кругое режефие. Обретелиде зеста горомы овещены цолсом на илобную часть дня, и разлопожиде на этих пламяшках мини-огоропники, один или родив 5 метров лопщадью, и в таком злуме ужохивать за такими дрябками ропщи. И ему же один зафет. Китайский лежомрик. Лежомрик облабает не только цепельными свойствами, но ужомит замепствоваться как эпилент декора на тасочке. Вызатив его у шалабасара, вы со сремитем заздорите шифую и изрыгагать.
0: Ну что ж, спасибо, Кирилл. Просим извинения за дощупанные перчатки, поскольку наш корректор сейчас в откуспе. В откуспе, простите, и Кирилл выступал один. Ну что ж, до новых встреч. Всего хорошего.

been thinking about it so long, I could never forget it.

0: やけっち行きつ戻りつ崖っぷち哀れんでたもれ呆れてたもれ
1: お調子者ですが
0: 後ろの正面だ

Вот, говорила я тебе много раз, кого ж ты выбрала, дурная? Это ж просто атас какой-то страшный, несуразный, говорит ерунду. И если это выбор твой, на свадьбу я не иду, не пойду, ду-ду, ты ж просто дура. Как надоело мне тебя слушать, мам, ты выпускай хоть пар немного, или дерни стоп-кран, не наговаривай, не надо, визуальный обман. А если очень приглядеться, он отличный пацан, он весь такой...

села, ла-ла-ла-ла-ла. Ой, жениха хотела, вовремя успела, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Жениха хотела, вот и залетела, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Жениха хотела, вовремя успела.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: Алло.
3: Сергей, здравствуйте. Это вас звонит, вам звонит об вас. Радио Чапыльдук.
2: Ой, день добрый.
3: День добрый, да.
4: Видите, какой-то растерянный.
3: Прошло почти 3,5 года, как до вас дошла очередь. Вот мы звоним вам.
2: Да, а я бы сказал, не 3,5 года даже, наверное. Вы
3: вспомнили, нет, вот с сентября вот некого.
4: Вы уж простите нас.
3: Вот звоним вам, чтобы вы поздравили нас. Тогда могли вас поздравить с 16-летием, а сейчас вам придется нас поздравить с 19-летием.
2: Поздравляю вас.
3: Вот и все. Ребята,
2: как вроде как почти совершеннолетние даже стали.
4: Да,
2: я бы сказал.
3: Перезрели даже чуть-чуть.
4: А как у вас эти 3 года прошли?
2: Ну, что-то как-то вот, вроде развиваюсь внутри, а...
4: Так это же самое главное.
2: Тройными мельницами.
4: Ну, внутри-то, наверное, развиваться, это же самое главное, если, так сказать, духовный рост
2: да,
4: идет.
2: Да, я вот немножко как бы свое увлечение развил. Вот, делаю мечнички свои начал, но вот только с продажами, конечно, беда, не вовремя их начал делать.
3: Ночнички?
2: Да.
3: А это как? Это как?
2: Светящиеся ночники на аккумуляторе, которые скрашивают вечера, ночеры. Да, они там со всякими эффектами, с микрофоном. В общем, такая вот затейка, но... Ну, не получится продать, а раздарю знакомым.
3: Раздарите. А вы в каком регионе это сейчас делаете-то? Мы куда звоним вам?
2: А я в Москве.
3: В Москве, понятно. Да. Значит, мы есть шанс увидеть катящийся ваш ночничок здесь?
2: Ну да, ему буквально только неделю, на самом деле, от роду. Ну, официально. Вот, в продаже.
4: Так может, еще ничего не потеряно?
2: Ну, может, и не потеряно, но я не продавец, я больше айтишник, чем продавец.
4: Это, к сожалению, два разных полушария. Как, помню, в детстве слышал песню «Жулик будет воровать, а я буду продавать». Вот надо либо создавать, либо продавать. Умеешь создавать, не умеешь продавать.
2: Я создаю, а вот продавать вот не умею.
4: Это вам нужен другой человек, это в одном лице редко бывает. Как правило,
3: и это не к нам точно. Мы вам
4: мы
3: в этом
4: тоже
3: смысле
4: ничего, это, да,
3: вряд ли поможем.
4: Тоже сложно. Это надо как-то...
2: А у меня вот вопрос.
4: Давайте.
2: К вам. А у вас только через сайт доступ есть к музыке? Или вот раньше, я помню, приложение...
3: Приложение
2: было,
3: есть. Вот если если в App Store, то можно скачать, а на Андроиде... Там тогда нужно через какие-нибудь агрегаторы такие вот интернет-радио.
2: Ну, я понял, да. То есть все-таки... Ну,
3: я так чувствую, что с тех пор так вот 3 года нас и не слушали, что ли? Ну, не бойтесь нас обидеть.
2: Живо сказать,
3: художника
2: да.
3: Обидеть может каждый.
2: Может быть и да. Да, может быть и да, скорее всего.
3: Ну, ничего.
2: Ну, период, вот... когда я прям каждый день слушал, а вот сейчас напомнили, надо бы
3: вот
2: мне...
3: Вот и восстановитесь, да.
4: А причина просто изменение настроения, ситуации или какие-то возникли вопросы, разочарование, может быть, в нашей радиостанции?
2: Нет, я ни в коем случае не разочарован в радио, просто как-то так вот жизнь пошла, и то ли меньше начал слушать музыку, меньше начал включать. Что-то произошло.
3: Мы понимаем, потому что...
2: Ну, я понял то, что как бы у меня цена сейчас во времени прям большая, и с возрастом его все становится, как бы, я бы не сказал, что оно, его стало меньше, оно просто как-то быстрее течь начало.
4: Общая проблема, да.
3: Да, это мудро. Ну, наши слушатели начинали слушать многие подростками, детьми, и за 19 лет люди стали седыми, сильно уже лысеющими, мудрыми не по годам. Поэтому, когда кто-то отпадает, мы с пониманием относимся. Мы также сами отпадаем от каких-то молодежных выкрутас.
4: Ну, выпадаем немножко в осадок, но любой осадок, знаете, уже взбаламутить всегда можно.
2: Он не исчезает, он не исчезает.
3: Тем более мы выпадаем в приятный осадок.
4: Да. Чуть-чуть
2: нет,
4: потрясти
2: вот
4: нас.
2: Вот вы мне сейчас напомнили, я вот думаю, надо бы послушать.
3: Тряхните стариной.
2: Да.
4: Тем более, что у нас ничего не изменилось, все то же самое. Вспомни.
2: Ну, как-то мне очень нравилось прям это.
4: Вот ностальгические у вас
2: это. Отдушина. Нет, нестандартное радио, которое вот всегда интересно.
4: Ну, замечательно.
3: Мы собираем эпитет и делаем джингл. Нас тут обозвали уже и уникальным, и оригинальным, и вот нестандартным. И перечень этот множится, так что записываем. Записываем этот эпитет. Да.
2: Ну, я плохой, из меня плохой этот человек, который там себя...
4: Да вы все время это хаете себя.
3: Нет,
4: плохой,
3: из вас, от вас плохого не дождешься.
4: Да.
3: Понимаете? Мы бы и рады иногда для послевкусия какого-то, да, такой специи.
4: Перчинки
3: какой-то. Да, такой. Нет, всем все нравится, понимаешь ли.
4: Да. Ну хорошо, ну, давайте через три года.
2: Я в свое время я старался, то есть когда слушал, я вас это радио немножечко просвещал людей, что вот что вы слушаете,
4: ну, вот,
2: какое-то
4: вот
2: это... радиорекламы, где нет музыки, нет нормальных передач. Послушайте нормальную музыку, послушайте веселые передачки.
4: Давайте через три года на том же месте, в тот же час. Как у вас? Есть.
2: Давайте
4: такое?
2: Попробуем. Я что-то вот мне надо точно собраться и подготовиться.
4: Ну давайте, копите, копите знания, энергию.
3: И вашим этим катящимся ночничкам, как не знаю, чего, попутного ветра или 7 футов чего там.
2: И вам тоже побольше слушателей, новых, старых.
3: С вашей помощью.
4: Спасибо, спасибо.
2: Да, и желательно, чтобы не просто воздушный, так кто-нибудь смог вам помочь, улучшить.
3: Я думаю, сейчас нуждается в этом.
4: Да,
3: это,
4: да.
3: Да, тоже. Вот. Золотые
4: слова.
3: Ну,
4: всех благ, дорогой друг. Извиняюсь, что извиняемся.
2: Да, вам
4: мы,
2: тоже,
4: да,
2: вам тоже.
4: Чуть-чуть задержались, вот, но да, мы с вами.
2: Ничего, ничего.
3: Все.
2: Так, все, отличного вам дня.
3: Все.
2: Хороших вам передач, музыки и слушателей.
3: Все. Пока. Вам успехов. Все.
2: Вот. Ага,
3: удачи,
2: спасибо
3: пока.
2: Вам тоже.
3: Спасибо.
2: До свидания. Угу. До свидания.

0: Как живете, чипльдуки?
1: Да, Дым-тим, помаленьку.

0: Страницы классики.
1: Франсуа Рабле. Гаргантюа и Пантагрюэль. Глава 21. Фрагмент.
2: Время Гаргантюа было распределено таким образом, что просыпался он обыкновенно между 8 и 9 часами утра, независимо от того, светло на дворе или нет. Некоторое время он для прилива животных токов болтал ногами, прыгал и валялся в постели, затем одевался, глядя по времени года. Засим он испражнялся, мочился, харкал, рыгал, пукал, зевал, плевал.
3: Достаточно, спасибо.
2: Нет, позвольте, я до конца дочитаю. Кашлял, икал, чихал, сморкался, как архидиакон, и, наконец, завтракал. А на завтрак, чтобы ему не повредили ни сырость, ни сквозняк, подавались превосходные вареные потроха, жареное мясо, отменная ветчина, чудесная жареная козлятина и в большом количестве ломтики хлеба, смоченные в супе. Вот теперь все.
1: Любимые строки романа Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» читал доцент кафедры мастерства актера школы-студии имени Владимира Ивановича Немировича Данченко, Московского художественного театра имени Антона Павловича Чехова, заслуженный артист Российской Федерации Игорь Яковлевич Золотовицкий.
0: До новых встреч в рубрике «Листая страницы классики».

передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 19 часов 19 минут.

А сейчас приглашаем к динамикам ваших домашних котов. Пусть эти серые, рыжие, усатые, полосатые, жирные лентяи вспомнят свою шальную молодость вместе с нашими дорогими музыкантами.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: У нас все хаты записаны.
3: Евгений. Очень приятно. Ростов-Дон, правильно?
4: Ростов-на-Дону, все верно.
3: Да. А вот как вы среагируете, что вам звонит радио Чипульдук?
4: Мне звонит радио Чипульдук?
3: Да.
4: Как я к этому отношусь? Да, отлично, конечно, отношусь.
3: А вы вообще-то хотели такого контакта?
4: Конечно, хотел.
3: Ну, давненько уже, по-моему.
4: А вы радио Чипульдук?
5: Он сомневается, Говорит, а вы радио Чипульдук? Ну, чем вы докажете, что вы радио Чипульдук, правильно? Наверное, так.
4: Конечно, чем?
5: А чем вы докажете, что вы Евгений? Евгений?
4: Я полагаю, что только на доверительном уровне, я думаю.
3: Ну, давайте так и продолжим.
5: Эти правила и установим.
3: А мы поверим, что вы в Ростове-на-Дону, а не на соседней какой-нибудь улице тут у нас.
4: Ну, хорошо, ладно.
5: Вы, по-моему, по улице сейчас идете, нет?
4: Вы знаете, я сейчас сижу в замечательном заведении, но там очень шумно, и я решил выйти, иначе я ничего не услышу, что вы мне говорите. Ага.
5: А что там в заведении, в меню, и есть ли какая-то там музыкальная, культурная программа?
4: Да, между прочим, сегодня очень интересная культурная программа. Мои друзья сегодня выступают в клубе, они играют такой живой дабстеп с барабанами, вокалом женским, диджеем, всякие там звуки очень интересные.
3: Ну, так, может, мы послушаем.
5: А они позже, наверное, рано, полдевятого не начали еще, наверное, да?
4: Конечно, еще рано, и поэтому мы сидим в баре и, собственно, о чем-то разговариваем. Вы хорошо относитесь к клубному шуму, и я могу, собственно, продемонстрировать вам немножечко атмосферы заведения. Это
3: да. Давайте. Даже можно обрывки разговоров каких-то вот.
4: Ну вот, значит, я сейчас зайду внутрь, и начнется шум. Если вот меня слышно...
3: Это главное. Главное, что мы вас слышим.
4: Я надеюсь, вы почувствуете, как тут пахнет даже едой, не
3: пахнет,
4: только.
3: Пахнет, чувствуем, да.
4: Вот, друзья, что-то разговариваешь.
6: Да?
4: Значит, я пожалуй, просто оставлю телефон, а вы послушайте, да, наверное, так
5: будет. А вы знаете что? Может быть, ваши ребята, которые, судя по всему, недалеко от вас, будут играть попозже. Может, они что-то для нас исполнят на
3: стаканах,
5: стаканах или губах.
3: Да.
5: Дабстеп-то, дабстеп-то можно и на губах изобразить.
4: На губах?
5: Ну, значит, да, мне кажется, сейчас, что-то можно.
4: Я понял. Сейчас прошу. В общем, сейчас звонит этот Чипульдук, ребята. Они, да, просто внутри губами исполнили ваш дабстеп вот, в телефон. Есть такая возможность? Ну, вот я сейчас поставлю телефон в удобном положении. Они попытаются изобразить что-то, что они играют без инструментов в шумной атмосфере. В общем,
5: пускай давайте. поближе к телефонному аппарату.
4: Ближе к телефонному аппарату.
5: Да, сгруппируйте, чтобы рядышком.
4: Ладно.
5: Спасибо, ждем.
3: Так.
4: Вполне.
5: Какие у вас пожелания? Какие есть претензии? Какие есть мысли?
4: Здесь очень плохо слышно. Но, знаете, я очень рад, что вы позвонили. Мы на самом деле очень любим ваше радио и слушаем, в принципе, его каждый день. У нас в офисе оно играет, и вот даже иногда играет в этом баре на обеденном перерыве. Минут 15.
5: Евгений, будем вам еще набирать. Спасибо вам огромное.
3: Очень спасибо.
5: Отличная команда.
4: Спасибо.
5: Пожелаем им успеха сегодня. Пускай, что называется, зажгут дабстепом Ростов-на-Дону.
3: Глядишь, в следующий раз совпадем, и вы уже инструментально вовсю развернетесь.
4: Ну, очень приятно, что вы позвонили. Всего вам классного.
3: Ну, вы нам тоже скрасили вечер. Да, спасибо.
5: Счастливо.
3: Спасибо. Оставайтесь с нами. Пока.
4: Да,

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чип-льдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

0: Внимание! В связи с дефицитом времени наших слушателей, плотностью эфира и ускоряющимся ритмом жизни, следующий выпуск новостей на радио Чапельдук будет представлен в компрессированном формате «Quick News», рассчитанном на людей с высокой скоростью восприятия информации.
1: «Quick News» на радио Чапельдук.
2: Здравствуйте! В эфире новости. В студии Устинья Смит-Бабошкина
3: и Влад Милявин.
2: Депутаты Мособл Думы утвердили соглашение о расширении Москвы. Соглашение предусматривает включение в состав столицы 21 муниципального образования, в том числе 2 городских округов, 19 городских и сельских поселений на юго-западном направлении, а также 3 незаселенных участков территории к западу от Москвы.
3: Парламент Греции принял бюджет жесткой экономии на 2012 год. Его можно назвать самым жестким в истории страны. В первую очередь предусматривается резкое почти на треть снижение бюджетного дефицита, сокращение госрасходов, отмена многочисленных льгот, надбавок и премий.
2: В США автомобиль на полном ходу протаранил ресторан. Трое отделались легкими ушибами. Им оказали помощь на месте. За рулем седана была девушка. Стражи порядка говорят, что она перепутала педали газа и тормоза.
3: Кристин Стюарт стала самой прибыльной актрисой. На втором месте после Стюарт следует Энн Хэтуэй, звезда фильма «Дьявол носит Прада».
2: Россия экспортирует за год оружие на 9,7 миллиарда долларов.
3: Жителю Красноярского края удалось выжить в схватке с медведем-шатуном.
2: Женская сборная России по керлингу проиграла команде Швеции на чемпионате Европы.
3: Официальный мяч Евро-2012 получил название «Танго-12».
2: Новости культуры. Александр Пушкин и Михаил Лермонтов – великие русские поэты.
3: Волга впадает в Каспийское море.
2: И о погоде. Мексика страдает от сильнейшей за последние 70 лет засухи.
3: На Тенерифе 25 градусов.
2: В Москве облачно, без осадков.
3: Это были Quick News на радио Чапельдук. С вами была Устинья Смит-Бабушкина.
2: И Влад Милявин. До скорого.
1: Quick News на радио Чапельдук.

0: Чипальдук. Старая, добрая интернет-радиостанция.
1: Добрая.

0: Юбилейный 75-й выпуск программы «Встреча с интересными людьми». И у микрофона, как вы уже успели догадаться, Аркадий Марчуленис, а наш сегодняшний гость – Лев Певзнер. Конечно, широкой публике...
1: Да, добрый день.
0: Да, здравствуйте, Лев. Широкой публике это имя, наверное, мало о чем говорит. А тем не менее, слышим мы очень часто Льва. Многие, наверное, неоднократно слышали его.
1: Да, вполне вероятно.
0: И сегодня, конечно, хотелось бы предоставить микрофон, Лев, вот в полной мере, чтобы вы могли себя проявить. Дело в том, что наш сегодняшний гость очень часто посещал различные театральные и музыкальные фестивали, спектакли, конкурсы, концерты. И на каждом... буквально на каждом мероприятии оставлял своеобразный след.
1: Да, ну да, вы напрасно смеетесь, шутки шутками, да. Но, может быть, этот след останется на 100 лет или на 500, понимаете? Вот, это моя гордость, это мое хобби, вот. Но это не единственное, чем я занимаюсь, конечно. А вы поясните, слушайте, ну, вообще, о чем идет речь?
0: Да, да, вот хотелось бы сказать. Дорогие друзья, Аркадий буквально на каждом концерте, особенно, насколько я понял, на тех концертах, которые записываются на пленку или сейчас уже на цифру, да. Он как-то кашляет, издает какие-то звуки.
1: Именно кашляет. Именно да? кашляю. Да. Да. Потому что это не вызывает, это как бы естественное, так сказать, отправление, сопутствующее дыханию. Вот, поэтому люди как бы, достаточно терпимо к этому относятся.
0: Да,
1: вот,
0: да, да.
1: И кашель остается на записи трансляции. Я вообще этим занимаюсь, вот кашлем. Почему? Потому что это сохраняется на пластинках, на видеозаписях, в архивах, на цифровых базах данных, вот медианосителях. Вот. Я вообще интересуюсь искусством. Это не единственное, так сказать, вот просто кашлять. Но одно дело просто интересоваться, а другое дело, когда вы в это произведение искусства внедряетесь, понимаете, вы туда кашляете и вместе с этим произведением, с этим шедевром остаетесь с ним на века. Понимаете, вот ведь в чем штука. И кроме того, ведь и сам кашель – это тоже искусство своего рода.
0: Ага.
1: Надо знать, как правильно кашлять, где и когда.
0: Так, вот. А когда...
1: Здесь давайте... важно выждать момент, понимаете?
0: Так.
1: Потому что если давайте... вы начинаете кашлять слишком рано, это отрезается, не входит в трансляцию. Вот. Если поздно кашляете, это тоже уже давайте теряется на титрах, это никому не интересно.
0: По порядку идем.
1: Да.
0: Когда вы в первый раз покашляли, во-первых, это было намеренно или это было ненамеренно? Услышали вы свой кашель потом в записи? Вообще, как развивалось ваше хобби?
1: Да.
0: Как...
1: Началось это, конечно, с детства. Я пришел с родителями, и я был простужен, и, естественно, я кашлял. И на меня родители шикали, пытались, так сказать, успокоиться. Но мне стало уже интересно просто, потому что окружающие тоже на меня косились. Ну, а мальчику это все простительно. Вот. Но потом, когда я пришел домой, и через некоторое время по телевизору, старому такому еще телевизору, шла трансляция. И я услышал себя, мне стало очень интересно, что это вот я, именно я, и кто-то другой кашляет там. Понимаете, я помню этот спектакль, это был спектакль какой-то детский, по-моему, утренний спектакль в театре.
0: Чиполлино, может быть.
1: Да, может быть, Чиполлино, я уже сейчас не помню, да, там какие-то были. Вот. А, «Синяя птица», «Синяя птица», вот. И вот я там кашлял. А потом, значит, мне захотелось это повторить, и я не сразу вспомнил, я был уже студентом, и мы начали ходить с девушкой на концерты органной музыки. И вот там, действительно, я обратил внимание, что ты начинаешь входить и слушать какую-то красивую мелодию, возвышенную великую Баха, скажите. И вдруг какое-то, извините за выражение, сволочь начинает кашлять в партере. Вот я подумал, что я, чем хуже я. И потом, если он делает это бездарно, ему это неинтересно, он даже об этом даже не помнит. Да, и я решил делать это тактично, в правильных местах, в соответствующем ритме, может быть, иногда. Потому что люди шуршат фантиками, шоколадками, понимаете, скрипят сиденьями, там, кто-то, извините, может, газы там даже выпустить, да вот.
0: Ну, подождите, вот сколько раз можно за представление, по-вашему, покашлять, чтобы, ну, не нарушить, все-таки не разрушить атмосферу? уж не пошла, чтобы эта запись, извините, в брак.
1: Я вам скажу, да. Для каждого жанра свой, если можно так выразиться, норматив. Понимаете? Это зависит от многих параметров. Понимаете, и плотность кашля зависит, и громкость его от состава оркестра. Для камерного оркестра это одно. Для оперетты что-то еще. Это зависит от заполнения зала, от акустических параметров помещения. Понимаете? Сколько антрактов было. Там очень много факторов. Ну, в пределах какого-то все равно разумного числа, конечно, там 7 или 9 раз. Но, угу. Но важно не сколько, а важно как
0: да.
1: И где.
0: Ага.
1: Да, называется вот это. Вот. И поэтому у меня, Паша, вот есть одна запись. Играл Святослав Рихтер. И я кашлял, великолепно кашлял. Я считаю, это мое достижение.
0: Ну, Рихтер, наверное, тоже играл, тоже хорошо же.
1: Да, конечно, Рихтер играл замечательно, но и я не подкачал.
0: Угу.
1: Да, можем даже послушать фрагмент. Вот его выступление было в Большом зале консерватории. Да,
0: дайте пленочку, пожалуйста,
1: да,
0: давайте.
1: Да, послушаем.
0: Именно момент, где вы кашляете,
1: да,
0: конечно.
1: Да.

0: Вот, слушайте, это же не просто так, это художественный кашель. Я со временем отточил эти свои способности, вот, и в общем, это натурально.
1: Должен ли
0: не
1: кашель
0: музыке.
1: Быть музыкальным? Хотите ли вы, скажем так, внимание зрителей и слушателя нарушить или, может быть, каким-то способом добавить что-то к музыке?
0: Безусловно. Конечно, интереснее, когда это в тональности и в ритме происходит. Вот.
1: Так.
0: В Венской опере я ездил туристом тогда, еще в 90-е, и попал туда. И я великолепно просто слился с музыкой, никто даже не обращал на меня внимания, потому что это было в тональности ля бемоль, или си бемоль мажор, или до диез минор, я уже сейчас не помню. Вот.
1: И... Ну, у вас абсолютный слух, правильно я понимаю?
0: Относительно абсолютный. Да, угу. Я бы сказал так. У меня вообще нет музыкального образования, я такой самоучка, делаю все на слух, по наличию. Вот. Ну, в общем, это была волшебная флейта Моцарта, если я не ошибаюсь. Вот можем послушать.

Вот. Ну и, конечно, там же, в Венской опере, я кашлял на вальсах. Когда Штраус особенно был, просто я вальсировал, кашлял. Вот. И вот послушайте вот сейчас этот фрагмент, если у нас есть, я захватил с собой, да. Это знаменитые сказки Венского леса, вот, с моим участием.

0: Вот, вот это. Два раза я кашлянул натурально. А вот этот момент. Да, вот, вот этот момент. Это я подавился ириской. Понимаете?
1: Значит, вы еще и употребляли там пищу во время спектакля.
0: Это своего рода допинг, да, такой.
1: Ох, лев.
0: Да. Но у нас образовался клуб. И знаете, я потом в Новосибирском театре оперы и балета, значит, встретил единомышленников. Я обратил внимание, что как-то человек очень необычно себя ведет и как-то кашляет.
1: Ну вот смотрите, мне что
0: и
1: важно.
0: И мы разговорились в антракте, и выяснилось, что он тоже такой
1: тоже. Вот
0: человек.
1: Это
0: да.
1: Уж, знаете...
0: Но оказалось только, что он кашляет всего 4 года, а я, извините, уже больше 40.
1: Но смотрите, кашель же бывает с мокротой, бывает сухой кашель, бывает кашель, который, что называется, не остановить, бывает одноразовый.
0: Я вижу, большой специалист. Я вижу,
1: нет, ну просто
0: вы
1: интересно.
0: Вы в теме. Лев, вы в теме, и мне это
1: Лев,
0: нравится.
1: Лев, это вы. Я Аркадий Марчуленис.
0: А я Лев?
1: Да.
0: Нет, вы меня уже назвали два раза Аркадием.
1: Да нет, это да, я да. Про себя говорил. Вы Лев.
0: Вы знаете, это совершенно несущественно, а важна тема нашего разговора.
1: Программа «Встреча с интересными людьми». Вот скажите... Можно ли проходить с бронхитом или уж, не дай бог, с пневмонией на спектакле?
0: А почему нет? Конечно, это придает такие овертоны вашему кашлю. Он становится каким-то влажным.
1: Но он же с в данном случае, он, да, но он становится менее контролируемым, понимаете? Не кажется ли вам, что вы можете кашлять?
0: Нет, это только кажется, потому что вы именно какой-то, когда не первый год вы занимаетесь этим делом, профессионально кашляете. То вы уже контролируете даже свой бронхит. Вы сдерживаете сколько-то секунд или даже минут, чтобы смачно, звучно кашлянуть. Раз, два, три, и... Вот, слышите, в этом звуке и легато, и ретенуто, и крещендо. Понимаете, чтобы это попало на пленку.
1: Ну, вы с платком, естественно, все приходите, все подготовлено.
0: Ну, конечно, конечно, да. Я даже сидел несколько раз в респираторе, да, и даже на видео я попался, я кашляю там, и в кадре видно, кто кашляет, это я сижу в респираторе.
1: Вот. Поэтому... Ну, а вот я встречал, и у нас даже был в гостях, Павел Буравчиков, который вот чихает. На многих представлениях, и тоже он, в общем, в полном упоении от своих таких вот неожиданных действий. Но мне кажется, все-таки чихнуть на спектакле и кашлянуть – это две большие разницы.
0: Чихать – это, да, большие разницы. Это вульгарно, это уровень подготовишки, так сказать, чихать, действительно, потому что слюна разлетается при чихании гораздо шире. Это даже попросту неинтересно.
1: Ну, мне кажется, что это... Чаще
0: я
1: всего,
0: уж не говорю
1: во-первых, это громко,
0: про,
1: по уровню
0: икание,
1: звука.
0: Икание и другие какие-то звуки, сопутствующие организму. Я бы об этом уже говорил. Тут сморкались, но сморкаться тоже нехорошо, не это понимаете. Кашель – это натуральный, абсолютно эстетский,
1: потом,
0: артистический
1: если, да.
0: Звук. Испокон веков был слышен он в итальянской опере «Ла Скала». Вы приходили, и наряду с мастерами пения бельканто могли слышать, так сказать, мастеров белькашля. Вот, понимаете?
1: Сколько у вас ваши коллеги виниловых пластинок или, может быть,
0: у
1: уже...
0: У меня 119 пластинок виниловых.
1: С вашим кашлем?
0: Да, да, да. Значит, есть несколько кассет старого формата. Такие кассеты для кассетного магнитофона. И оцифрованные записи спектаклей тоже и концертов. Еще около 400.
1: Ох!
0: Да. Вот и давайте послушаем сейчас для разнообразия из драматического спектакля. Это начало 70-х. «Принцесса Турандот». Вахтанговский спектакль. Замечательный. Слоновым. Михаил Ульянов. Юлия Борисова. Юрий Яковлев. Давайте вот послушаем нарезочку фрагментов.
1: Да, дайте пленочку, пожалуйста. Давайте.
2: Мой князь! Мой господин!
3: Мой господин! Как этот юноша тебе знаком, скажи?
0: Любопытствуй! Слышите, это я был. Я помню, сидел на откидном месте в пятом ряду, с трудом достал билеты.
2: Улицу! Завтра заседание. Здесь поставьте трон для императора Альтома, а здесь для принцессы Турандот. И смотрите, чтоб мебель была импортная.
4: Так, Так, тянуйте, татуете, татуете, тоже. А вот это, шляпца.
5: Панталоха, по-моему, ты что-то сказал.
4: Я говорю, так, тянуйте, татуете, татуете, тоже. Я опять, а вот шляпца.
0: Ой, я слушаю, вы знаете, умиляюсь, мне было 20 с чем-то лет.
5: Откуда ты? И чей ты сын?
0: Вот.
6: Позволь о том мне умолчать, властитель.
5: О, сразу и нагрубил. А как же можешь ты, сокрыв свое происхождение, рассчитывать на брак с твоей дочерью?
6: Природный принц пред вами, повелитель. И если угодно будет небу, чтобы умер я, мое рождение, положение, имя, хотел бы скрыть я до того момента последнего. Пока же я милости прошу дозволить мне остаться неизвестным.
5: Я эту милость дарую тебе, о храбрый душа!
0: И вот я вписал свое имя, так сказать, в славную историю отечественного театра.
1: Ну, а скажите, с финансовой точки зрения, может быть, какие-то у вас есть... Ну, как вообще это происходит? Вы каждый раз покупаете билет, или, может, вас уже пускают где-то какие-то у вас друзья-артисты?
0: Безусловно.
1: Ну, в общем, серьезные деньги.
0: Безусловно. Меня знают в театре оперетты, меня знают в русском драматическом театре в Ереване, во Владивостоке, в Абакане, в массе городов, миллионников, я даже не называю, практически во всех. Да не только в России, по всему миру. Понимаете, я в Амстердаме в концерт ГБАУ хожу как к себе домой, также и в Гранд-Опера в Париже. Я с удовольствием кашляю в Сан-Франциско, в Кейптауне, в Токио меня обожают билетерши, за километр узнают и приглашают сами пройти. Вот. Но больше всего, конечно, я концертирую, если так можно выразиться, в Санкт-Петербурге и в Москве.
1: Ну, а не было каких-то, наоборот, жалоб со стороны артистов? Особенно, наверное, тех, чьи записи...
0: Ну что, наоборот, они очень часто, у меня есть связи с артистами, они просят в паузах, когда они забывают текст, чтобы я заполнил эту паузу, и тогда не повисала эта пустая напряженная тишина.
1: Понятно.
0: Да, вот и тогда я покашливаю, и вроде бы это дыхание зала, понимаете, атмосфера, все нормально, да.
1: Ну что же, очень это интересное, конечно... Сейчас позволим себе мы прерваться и вернемся в студию буквально через несколько минут.
0: А пока, наверное, послушают музыку.

0: fresh.
1: Итак, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Аркадий Марчуленис и Лев Певзнер.
2: Да, здравствуйте еще раз.
1: Известнейший человек, который кашляет на различных спектаклях, представлениях. И, как вы догадались, это программа под названием «Встреча с интересными людьми».
2: Совершенно верно.
1: А не обидно, что ни на одном альбоме так и нет ваших, что называется, росписи «Кашлял в зале». Вот никто же никогда не удосужится упомянуть, кто на какой минуте.
2: Ну почему нет? Я был в нескольких специальных программах тоже таких. Немножко это такой андеграунд, такой арт-хаус. Но там всегда говорят, меня представляют, меня знают. Вы же меня тоже ведь пригласили не просто так.
1: Нет, да? Конечно. Да. Молва и в целом. Человек вы известный, просто мне кажется, что когда на альбоме пишут запись такого-то в концертном зале Чайковского, играет, исполняет, там...
2: Да, на самой пластинке, да, не всегда пишут, что кашляет, да, такой-то, такой-то. Ну, это обидно, но это тоже передает какую-то магию, загадку, чтобы какая-то недосказанность сохранялась. Но коллекционеры, конечно, меня знают прекрасно.
1: Очень интересно. А вот лекция тоже вас... Я тут смотрю,
2: лекции. Там хорошо, когда идет немножко голосовая компонента, то есть слышно не только кашель, но и тембр голоса просчитывается, понимаете, рисуется портрет такого солидного какого-то человека, который действительно пришел на лекцию, интересуется предметом доклада или какого-то выступления. Вот. Да что далеко ходить. Вот я был на лекции прекрасной о творчестве Пушкина, и мне захотелось, конечно, очень хоть как-то быть причастным к его творчеству болдинского периода. Ну вот послушайте, как получилось.
3: Ну, прежде всего, я хочу поблагодарить вас всех, слушателей и зрителей, пришедших сегодня, что-то вспомнить и что-нибудь, может, еще узнать о пушкинском творчестве болдинской осени 30-го года. Свое выступление, словно лекцию, я бы уподобила одновременно двум академическим жанрам, как вступительной статье к изданию и одновременно к комментарию. Необычайная творческая продуктивность трех болдинских осенних месяцев, за которые Пушкин успел создать то, что войдет в хрестоматии, учебники, будет десятки раз ставиться на сцене, звучать романсами. Все это сделало само словосочетание «Болдинская осень» яркой метафорой особенно вдохновенного этапа творческой жизни художника. То и дело натыкаешься на подлинные шедевры. Да и шутка ли? За эти три месяца Пушкин написал не только несколько десятков стихотворений, среди которых известные тексты и пьесы, и стихи, сочиненные во время «Бессонницы», и многие еще. В это же время Пушкин написал все маленькие трагедии, все пять повестей Белкина, первый большой, законченный его опыт в прозе, поэму «Домик в колонке», сказку о попе, о работнике его балде, сказку о медведихе, и это не считая набросков обширных поэтических статей и почти двух...
2: Вот, ну вы слышите, что здесь я, так сказать, поработал поплотнее, потому что мне действительно хотелось ближе соприкоснуться вот с пушкинским творчеством болдинского периода. Вот. И, кстати, вот моя супруга очень гордится вот этой моей записью, ей очень нравится.
1: А вот супруга ваша говорит, что вы категорически против, чтобы она тоже ходила вместе с вами и кашляла на спектаклях, на концертах.
2: Да, ну, во-первых, ей редко, на самом деле, можно угодить. А во-вторых, у нас, если так можно выразиться, разделение труда. Я хожу на культурно-просветительские мероприятия, а она ходит на спортивные соревнования. У меня, значит, любит художественную гимнастику, конный спорт, но больше такие какие-то брутальные виды спорта. Стрельба из лука, гребля, метание молота, ядра, она такая атлетическая.
1: Подождите, она как-то тоже, ну, как можно на этих соревнованиях, она в трансляции хочет попадать?
2: Она в трансляции, да, она хочет не по звуку, а по видео попадать, и она обязательно одевается так вызывающе, обязательно оператор выхватывает крупные планы.
1: Я вот прошу прощения, что она чешется, вот или это очень не...
2: Да,
1: не...
2: вы правы, она чешется, иногда расчесывается до красна. Вот. Но она миловидна, меня женщина, хоть и, так сказать, корпулентная, дородная в теле, и ее всегда показывают. Вот эта вот чесотка, она чешется, если можно выразиться, в хвост и в гриву. Почему? Так что мы свой след в искусстве испортили, точно оставили, и еще это не предел.
1: Давайте
2: еще
1: слушать
2: вечер,
1: как можно, как можно более интересные произведения. Это из классики, и из фольклора, это из спектаклей, это и, конечно же,
2: вы знаете, я
1: на
2: вас
1: выставках.
2: Сейчас немножко переключил. Вот у меня есть запись очень редкая для меня. Дело в том, что однажды на даче я обратил внимание, что к лесу подъехала какая-то группа, это телевизионная или радио, и стали разворачивать аппаратуру, и я понял, что они что-то будут записывать. Я отправился в этот лес и невольно, понимаете, я не собирался там фиксироваться и кашлять, но как бы просто по определенной надобности я зашел в кусты и, ну, может, человек, в конце концов, имею я право покашлять в кустах. Вот, это и случилось, и потом, понимаете, операторы уже на студии грамзаписи это не углядели, и моя жена тоже прослушивала потом пластинку «Кругозор». «Пение певчих птиц средней полосы». И вдруг она мне кричит: «Дорогой Лёвушка, это не ты ли там кашляешь в кустах?» И действительно, это оказался я. Вот давайте послушаем среди замечательных вот наших пернатых моё присутствие.

0: Да, ну вот слышите, я вот тут навеки запечатлелся в компании наших певчих свиристелей, дроздов, зябликов, жаворонков.
1: Я же, видите, сам закашливаюсь, вот так вот вас слушаю.
0: Ну, вообще, вы знаете, я же кашляю ведь не один.
1: И, может быть, даже, я не знаю, в нашей следующей программе вы придете с каким-то вашим коллегой.
0: Да, мы можем рассказать вот об этом нашем клубе, да, вот кашлюнов, или по-английски это называется каферы, от слова каф, кашлять.
1: Но вы все-таки, наверное, были первым, правильно я так понимаю, кто начал?
0: Ну, конечно, конечно, безусловно. Я, собственно, являюсь почетным председателем этого клуба. Вот, он и интернациональный клуб. Это...
1: А бывало так, что вот не кашляется? Ну, как-то мокроты нету, сухость во рту.
0: Это был бы просчет, потому что великолепная велась запись в Амстердаме, концерт шел на каналах, и играли, значит, это произведение 1812 год Чайковского. Был такой шанс остаться совсем, как сказать, на века. И я настолько увлекся действием, настолько был поглощен музыкой, что я забыл, что я должен кашлять. Упустил такую уникальную возможность.
1: Угу.
0: Я обязан был просто кашлять. Меня ждали этого. У меня есть и свои фанаты, люди, которые ради этого смотрят мои пластинки, записи, коллекционируют, чтобы прослушать мой кашель. И они знают, что вот действительно Аркадий Лев Яковлевич Певзнер кашляет и знают, где и как.
1: Программа «Встреча с интересными людьми». Ну что ж, Лев, очень интересно. Может, напоследок покашляете чуть-чуть для нас? Или все-таки на заказ это как-то, наверное, неуместно?
0: Ну, вы можете попросить меня сейчас, например, у меня в коррекции номерные кашли. Вы можете какой-то номер просто назвать, а я
1: давайте
0: вам покашлю.
1: Давайте посмотрите,
0: пожалуйста.
1: Вот номер четвертый.
0: Так, четвертый, это да, из раннего такой, да, дали, естественно.
1: А,
0: угу. Так,
1: это даже 4 получается таких, да?
0: Да. Видите, уже звонят, да, слушатели.
1: Так, ну что же, четвертый номер. Очень интересно. То есть это где-то как раз по количеству непосредственно...
0: Нет, это не связано, да, это просто совпадение.
1: Так, а вот если номер 23... Вот я уж так 23, глубоко. Да.
0: Да, вот и глубокий такой кашель, совершенно утробный должен быть такой, примерно такой.
1: Не чересчур ли?
0: Да,
1: мне кажется, что слишком как-то может все-таки разрушить. Или, может быть, такой кашель для рок-концерта.
0: Это редко. Так сказать, это вот патрон бережешь для себя, что называется. Когда действительно нужно выйти из зала, и ты этим оправдываешь, что тебе нужно встать, пробраться через несколько мест и выйти из зала. Поэтому ты так сказать, сочетаешь приятное с полезным и, во-первых, смачно, так сказать, фиксируешься на пленке.
1: А вот 17-й номер, пометка «рок-концерт».
0: Вы знаете, я предлагаю о роке поговорить отдельно. Он этого заслуживает. А сейчас предлагаю переключиться и послушать просто немножко музыки. Инструментальный, прекрасный пианист джазовый Чикария. Я на его концерте был на западном побережье в Америке. И там я буквально кашлянул пару раз. Больше я не мог себе позволить. Конечно, очень интеллигентная публика была. Иначе меня бы просто выдворили оттуда. Вот послушайте. Мне даже показалось, что хлопать не ему, а мне.

0: Очень интересно.
1: Вот. То есть вот и в мировой джазовой классике я тоже оставил свой след.
0: Ну, а вот осенний, зимний, весенний период, когда многие простужены и приходят уже естественным образом кашляют.
1: Совершенно вы попали в точку. Просто приходишь в период эпидемии, там без тебя уже 7, 8, 10 человек, а кашляет просто целый концерт, просто, так сказать, вклиниться негде. Только тебя не хватало. Понимаете, я таких избегаю, даже иногда встаю, ухожу из зала. Просто потому что уже неинтересно.
0: Демонстративно или просто из-за... Печально, так сказать, из-за того, что...
1: Естественно, бесполезное время зря проведенное.
0: А бывало так, что...
1: Что смотреть спектакль, если я не могу там покашлять, понимаете?
0: А вот бывало так, что вы стараетесь кашлять, кашляете, а потом на записи слышите явно, что это не вы?
1: Это просчет звукорежиссера. Вот наш звукорежиссер, вот ваш, не даст соврать. Потому что это очень важна работа, конечно. Обязательно нужно дыхание зала, вот какая-то реакция, смех, шуршание шоколадки. Обязательно нужно оставлять. Не нужно это маскировать. И, конечно, кашель. Кашель – это главное вообще дыхание зала.
0: Угу.
1: Да вот, кстати, вы сказали осенне-зимний период. Однажды зимой, под Новый год, я повел своего внучка, Артурчика, на елку.
0: Так.
1: Мы купили билеты, пришли, думали представление, но мы попали на концерт исполнительницы «Елки».
0: Угу.
1: «Елка» – прекрасная певица. Мы получили удовольствие, знаете, и покашляли в волю с удовольствием. Артурчик кашлял прекрасно. Вот. Надо же кому-то, в конце концов, передавать мастерство. Вот, слышите, это Артурчик был. И сейчас немножко я буду.
0: Ну что же, очень это интересно, конечно.
1: Вот, один раз был случай, значит, в Кремлевском дворце перед балетом «Жизель» была большая очень пауза. Долго не начинали. Вот, и я что-то раскашлялся. Ну, как певец распевается, а я раскашливался. Вот, и я так раскашливался лихо, что просто зал уже повернулся ко мне. Вот, и люди аплодировали. Ну, понимаете, я кашлянул один так. Это было верхнее ля еще. Вот, я взял это верхнее ля, кашлянул так, что меня просто вынудили встать. Я раскланивался там по артерии. И кашлял на бис. 18 раз я кашлял на бис. Вот такой был случай.
0: Очень интересно. С вами ведущий программы «Встреча с интересными людьми» Аркадий Марчуленис и Лев Певзнер. Человек, который кашляет на различных спектаклях, представлениях и перформансах. А вот бывало так, что... Скажем, кашель в знак протеста против неудачного исполнения произведения или нехорошей какой-то скучной постановки.
1: Бывало, я вам скажу, да, не у меня, но до членов нашего клуба. Значит, они собрались после юбилейного, значит, празднества, и все 300 с лишним человек направились в театр. Они скупили места в партере на какой-то дрянной спектакль или оперу, я не помню, и просто сорвали это, значит, безобразие. Просто, как вот захлопали плохих депутатов выступления, они также закашляли эту дрянь в театре. Вот. Но меня там не было, я где-то был в круизе, что ли, или на даче, не помню.
0: Но вы никогда не применяете кашель как способ этому, да, выражения отрицательных эмоций?
1: Нет, я человек позитивный, мыслящий, поэтому и тем более я хочу сохраниться на этой записи. Если я закашляю, то, извините, пластинка не выйдет и запись не выйдет. Если я закашляю, то мало-мало не покажется, я могу так покашлять, что все.
0: Да, да, да. Ну что же, время у нас уже подходит к концу. А вот все-таки не пробовали ли вы кашлять где-то, где громко, ну не знаю, на рок-концерте?
1: Допустим. Я думал, вы спросите в планетарии. В планетарии я кашлял и в аквариумах, и в парках развлечений.
0: Но это вот, я не сомневаюсь. На рок-концерте... Вот, да, вот.
1: Я кашляю, честно говоря, я хожу, кашляю в любимые места, на любимую музыку, на любимые концерты и спектакли. Поэтому вот, если вы хотите, мы можем попробовать прямо сейчас. Вот у вас какая любимая музыка?
0: Мне кажется, просто кашлять на рок-концерте крайне сложно, потому что там просто тебя не услышат.
1: Вы любите рок, да, справедливо, потому что это не прокашляешь, как бы хэви-метал какой-нибудь.
0: Да.
1: Ну, давайте попробуем. Тем не менее, можем попробовать.
0: Надо очень важно вовремя кашлять в неких паузах.
1: Да, тем не менее, это особо требует искусства. Сейчас мы можем вместе
0: и
1: с вами, у нас нет возможности
0: материала,
1: пойти с вами непосредственно на рок-концерт.
0: Вы же ACDC слушали бы, когда в детстве.
1: Да, давайте вот, может быть, нам редакторы поставят сейчас фотограмму какую-нибудь, вот первую попавшуюся, вот вы любите какую, как она называется.
0: Ну, Back in Black.
1: Ну, давайте, конечно,
0: альбом.
1: Пожалуйста.
0: Давайте.
1: Да, вот
0: мне
1: вроде...
0: кажется, там есть место, где можно кашлянуть, чтобы тебя услышали.
1: Давайте попробуем, да, давайте.
0: Вот здесь в паузе.

0: Видите, да? Вот, Лев, мне кажется, да, что
1: интересно у тебя получается.
0: Сейчас уже
1: дует у нас.

0: Вы знаете, Аркадий, я просто не сказать. Да? Наслаждение я никогда этого не пробовал. Просто теперь я подсел, можно сказать, подсяду на окна, особенно на тяжелые окна, металл.
1: Здесь главное попасть в интонацию, да, вы
0: интересно,
1: понимаете?
0: Очень интересно, да.
1: Да.
0: Я даже сорвал немножко, видите, себе голос.
1: С непривычки, но это...
0: С непривычки, да. Ой, друзья, я ухожу просто, это подарок мне. Спасибо, Аркадий.
1: Огромное спасибо, Лев, за участие в нашей программе.
0: Кашляйте на здоровье, я хочу призвать всех наших слушателей. И напоминаю, присылайте свой кашель на нашу программу «Интересные виды кашля, интересное его совмещение с музыкальными и драматическими произведениями». И соберемся как-нибудь клубом вот наших, как по-английски, каф кашля, то есть каферов. Каферов, кашлянов. Да. И все вместе дружно хором покашляем.
1: Спасибо большое. Всего вам самого-самого доброго. Здоровья.
0: Здоровья. Всего доброго. Спасибо.

0: son.
1: Can I sing along to Cinematic Soul?
2: Радио Чипльдук. Через старый добрый Wi-Fi.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

В Москве ровно 21 час 21 минута. Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Как диджей эфира «Радио Чапельдук» я должен сказать несколько слов. Ну, считайте, что я их только что сказал.
1: А что ты только что сказал?

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
3: Так, мы звоним Насте.
4: Алло.
3: Здравствуйте, Настя.
4: Здравствуйте.
3: А про вас пишут, что вы переехали в Латвию, и что вы хорошая жена и супермама. Это так?
4: Ой, да, здравствуйте.
3: И что вы обожаете нас. Это радио Чапельдук.
4: Я поняла уже.
3: Поняли, да? Ну вот хорошо. А у нас сидит Валя.
5: Мама.
3: Она тоже хорошая мама. Она тоже наша сотрудница.
6: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Поговорите, как две хорошие мамы о чем-то своем.
6: Как зовут чада, которая нам тоже разговаривает в эфир?
4: Его зовут Ян.
6: Ян. Прекрасно. А сколько Яну лет уже?
4: Уже два.
6: Уже два.
3: И все эти два года он слушает Чапельдук, правильно?
4: Да, еще даже когда я еще не родился, слушал.
3: О, как это, и как это повлияло на него?
4: Ему очень нравится, он танцует постоянно, когда слушает.
3: Вот, такой эффект, дорогие слушатели, значит. Да, да. Ян, привет. Здорово.
6: Ну, давайте
4: хочет,
6: с Яном поговорим.
4: Давайте.
3: Ян. Ян, привет.
6: Алло.
3: Да, это Чапельдук. Да. Нашему Чапельдуку тоже вот, он постарше, ему 8 лет.
6: Да, он уже в школу ходит.
3: Да, наш Чапельдучок такой наш. Да, все.
6: Ян, мы тебя слушаем. Ян. Алло. Рассказывай давай. Так, а игрушки есть у тебя хорошие? Игрушки есть?
3: Игрушки.
6: Отлично.
3: Содержательная у нас какая сегодня беседа.
6: Отлично,
3: сколько мы
6: Ян.
3: Узнали нового. Вот, устами младенца глаголит истина. Спасибо, Ян. Учтем обязательно твои замечания и пожелания.
6: Спасибо, дорогой. Спасибо, хороший.
3: Подрастай, учись лепетать по-чапельдукски.
6: Да, и говори нам Чапельдук.
3: А маму Настю на прощание мама. Позови.
6: Мама, скажи, да.
3: А мама пошла. Она оставила нас. Мы уже одни там общаемся.
6: Нормально.
3: Настя обрадовалась. Надо ввести рубрику «Радио няня».
6: Да.
3: Такая была ведь передача, любимая всеми.
6: Да, будем звонить вот. И будем разговаривать звонить, с младенцами.
3: И просто
6: да.
3: Вот обращаются к нам, займите там на полчаса, на час. Там кто-то в театр пойдет, а мы будем вот так вот нянчить в эфире. Служба, сервис специальный. Ладно, Настя, ау.
4: Да, я вас
3: слышу. Да, Настя, спасибо большое. Нам очень понравилось общаться с Яном. Вот, продолжайте его взращивать на лучших образцах мировой классики, то есть радио Чапельдук.
4: Настя,
3: ну, спасибо вам. Мы рады, если мы вам скрасили как-то ваш детский час. И вам удалось, пока мы с ним общались, сбегать по своим делам, там что-то еще поделать. Будем продолжать делать это и впредь. Все, вы там в каком городе-то?
4: Мы в Риге.
3: В Риге. Ага. Все, будем знать, будем взращивать вместе с вами, воспитывать Яна.
4: Да.
3: Все, а там и Инь на подходе. Ну, тогда до скорого.
6: До свидания. Вот и пока-пока.
3: А теперь немножко музыки. Следующая музыкальная композиция предназначена для слушателей 2+.

0: Плохое радио делает из слушателей идиотов.
1: А хорошее даже из идиотов слушателей.
2: Радио Чипельдук.
1: Что?
2: Великая идиотическая революция. Переворот на 360 градусов.

0: под композицию, которая только что отзвучала, хорошо было бы раскачиваться на дворовых качелях, привязанных бельевыми веревками к толстым ветвям дуба.
1: Следующий трек прозвучит для тех, кто только что опрокинул трехлитровую банку персикового сока себе на

Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 22 часа 22 минуты.

much. Too much. Too much. Too much. Too much. Too much. Too much. Too much. Самое большое удовольствие богатые получают тогда, когда о богатстве говорят как о бремени. Роберт Стоттон Линд.

В эфире куриные новости. По радио ЧБ. Ну и вид уголовного наказания появится в 2017 году. С 2017 года будет применяться новый вид уголовного наказания принудительная работа. Об этом вас поборник 4 октября сообщил заместитель исполнения наказаний. Отметят наказание альтернативой лишения свободы. Ведомство также нравится учитывать квалификацию работников. Принудительные работы были включены в кодекс в качестве одного из видов наказания в декабре 2011 года. Это были куриные новости. В студии с вами на радио ЧП был Александр.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве 23 часа 23 минуты.

0: Мариной Мальцер.
1: Минувшая театральная неделя оказалась богатой на сюрпризы. Это и новая постановка «Дон Жуана» в новом камерном Настроамынке, и экуменический экзерсис Антона Петляева, и новая 126-я версия «Чайки» Юзефа Маленкявичуса с обнаженными моделями Гурзуфского театра моды и эротики. Но о них я расскажу в следующий раз. А сегодня отмечу только театральный эксперимент в Академическом малом театре. Культовый режиссер Макс Богданцев адаптировал пьесу своего тезки Максима Горького «На дне». Молодые зрители, которым язык пролетарского классика начала прошлого века мог показаться чужим и непонятным, впервые имели возможность слышать в наушниках синхронный перевод «Войс-овер», приближающий хрестоматийные немеркнущие тексты к сегодняшнему дню. Курс доллара на сегодня 26 рублей 45 копеек, а препарат «Низоксан» ваш незаменимый спутник всегда. С вами была Марина Мальцер. Я прощаюсь с вами до следующего субботнего понедельника. А вы послушайте, как звучит монолог Сатина в пьесе Макса Горького «На дне» с адаптированным переводом поэтессы Юлии Рудняк в постановке Макса Богданцева. Пока!
2: Когда я пьян, мне все нравится.
3: Когда я в хлам, мне все в кайф.
2: Прекрасно, прекрасно.
3: Да, крутотень нереальная.
2: Человек может верить или не верить,
3: чело может плющить или колбасить,
2: человек
3: это его дело.
2: Свободен.
3: Челдон в отрыве, он за все дает бабло сам.
2: За
3: понты,
2: неверие,
3: за непонятки, за любовь,
2: за ум. Человек за все платит сам.
3: Чел башляет сам.
2: И потому он свободен.
3: И потому он в расколбасе.
2: Человек, вот правда!
3: Чел, вот это стопудняк.
2: А что такое человек?
3: А что такое чел?
2: Это не ты, не я, не они, нет,
3: это не
2: нет.
3: Ты, не я, не они,
2: это,
3: нет.
2: Это, понимаешь, это и ты, и я, они.
3: Это ты, я,
2: Старик,
3: они.
2: Наполеон, Магомед и все это, все это в одном.
3: В общем, вся тусня в одном. Въезжаешь
2: это
3: в тему, барон.
2: Огромно!
3: Это круто.
2: В этом все начало и все концы.
3: В этом вся фишка.
2: Все для человека. Все в человеке.
3: Все в челдоне. Все для чела.
2: Существует только человек.
3: Существует только чел.
2: А все остальное это дело...
3: Все остальное...
2: Его рук, его
3: дело
2: мозга.
3: Его клешней и его чайника.
2: Человек. Это
3: человек. Это звучит прикольно.
2: Человек. Человек.
3: Чел.
2: Это звучит гордо.
3: Это плющит реально.
2: Надо уважать человека, не жалеть его.
3: Вот видишь,
2: не унижать
3: чувакам
2: его
3: нужен
2: жалостью.
3: Респект.
2: Уважать
3: не жалеть, не опускать
2: надо.
3: Их жалостью. Уважать
2: человека.
3: Надо.
2: Барон, выпьем.
3: Бухнем за чела.
2: Человека.
3: Барон.
2: Наливай.
3: Мечи бухло.
2: Хорошо это чувствует себя человек.
3: Реально, кайфово
2: вот
3: чувствует себя чел.
2: Убийца,
3: вот
2: шумер,
3: я арестант, блин,
2: когда
3: киллер, кидала.
2: Люди смотрят на меня, как на жулика.
3: Когда я пилю по улице, вся тусня смотрит на меня, как на лоха.
2: Мне,
3: ну, это все понты.
2: Шарлатан.
3: Мне часто говорят,
2: работай!
3: Блин, поздняк метаться,
2: работай. Для чего?
3: Работать.
2: Для того, чтобы,
3: быть в шоколаде.
2: Я
3: да не вопрос.
2: Людей, которые слишком
3: я всегда презирал упакованные, отстой при делах.
2: Не в этом дело.
3: Не в этом, блин, зоопара.
2: Не в этом дело, барон.
3: Не в этом.
2: Человек выше.
3: Чел круче.
2: Человек. Это звучит
3: Челдон, это, ну, типа, да, это звучит реально.

0: каждому, кто мечтает однажды утром проснуться знаменитым. Полезно помнить, что...
1: Что перед этим нужно очень долго не досыпать. Задумайся.

Радио Чип и Дук. Самое нетоксичное, эластичное, волатильное и транспарентное.

Радио Чипльдук. Не радио, а малина.

0: Чипи-дук.
1: Говорит радио Чипальдук.
0: Чипи-дук.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 1:01.
1: Радио Чапльдук. Обратно мы самые первые.

0: Картинка.
1: Под окнами бушевала возмущенная толпа демонстрантов с лозунгами: «Хватит терпеть бездарей, лодырей, дураков и халтурщиков! Пора нам уже, наконец, покончить с собой!»

0: Психологический практикум.
1: Тренировка наблюдательности и умение мыслить логически.
2: Внимание! Предлагаем вашему вниманию психологический тест на сообразительность, так называемый Чиполь-IQ. Сейчас вы прослушаете сигналы точного времени в сокращенном варианте, то есть вместо привычных 6 сигналов в эфире прозвучат 4. Итак,
3: наше задание. Определите на слух и догадайтесь, каких сигналов точного времени не хватает. 1-го и 4-го, 2-го и 6-го или какой-нибудь другой пары. Надеемся на вашу сообразительность. Первому, кто правильно ответит на наш Чиполь-IQ, мы предоставим уникальную возможность прослушать недостающие пары по специально выделенному оптика

0: Ключи.
1: Вы слушали познавательную рубрику «Психологический практикум».
2: До новых встреч!

Радио Чиппальдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

Радио Чипальдук. Самое позитивное радио.

0: 7, 4, 1, 2, 3, 8, 0, 6, 7, 7, 3, 9, 5, 2, 2, 3.
1: Мы передавали штрих-код, нанесенный на бутылки Pepsi Light, приобретенный гражданином Молдовы Николая Димитряну сегодня в 16 часов 34 минуты в продовольственном киоске на Большой Дорогомиловской улице.

0: Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.
1: One, two, one, two.

0: Мысль дня.
1: Каждый мужчина мечтает жениться на красивой и умной модели. Причем желательно радиоуправляемой.
2: Ла-ла-ла-ла-ла. Ми-ми-ми-ми. Да капо маэстро.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 2 часа 2 минуты.
1: Радио Чипльдук. Последнее.

Радио Чипльдук. Первое. Авторитетное.

Наш слушатель из Ставрополя, пенсионер Николай Митрофанович Скороходов, искренне надеется, что следующая композиция не понравится Марии Трифоновне Куцевой и Надежде Викторовне Дохненко. Коллектив «Радио Чапальдук» искренне присоединяется к этим теплым пожеланиям.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Боксируя, старайтесь не давать сопернику перчатками достать ваших губ. Ведь неизвестно, где эти перчатки побывали.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. В Москве 3 часа 3 минуты ровно.
1: Радио Чапльдук. Пока не догонят.